Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Все официальные ремиксы Радио ДФМ есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

0: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артигасти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. Радио ДФМ. Включи тусовку.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

0: В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.
1: Реклама на DFM.
2: Муз-ТВ приглашает.
3: 6 июня.
2: Москва.
3: Лайф-арена.
2: Премия Муз-ТВ 2026.
3: Движение.
2: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Зиверт, Айсбергер, Анна Асти, Сергей Лазарев, Люся Чеботина. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
4: Категория 16+.
0: Телефон рекламной службы Радио DFM Вологде 70 72 82.

0: Лето.
1: Вы слушаете радиоканал DFM. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. Радио DFM. Включи тусовку.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Welcome back, and right now... А теперь тусовка.
2: On DFM.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. Радио ДФМ.

0: параметрам.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
0: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
0: Плати по миру.
1: Как?
0: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
0: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
0: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Welcome back and right now.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: Потому

0: Радиоканал ДФМ Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем плюс 18 градусов, вечером плюс 16, ночью до плюс 8. Ветер северный до 2 метров в секунду.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на ДФМ.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери подарок-монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. «Сокол» ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца июня.
5: «Димон Такси. Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
6: В медицинском центре «Магнит Плюс» принимают ведущие врачи-неврологи Вологды с большим опытом работы. Беспокоит головная боль, боль в спине и конечностях? Запишитесь на прием уже сегодня, чтобы жить активной и полноценной жизнью. 212-444.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Час будильники на радио DFM. Буяка, буяка! Всем ди приветище! Мы сделаем все, чтобы твой четверг не превратился в чертверг, и чтобы день был не тяжелым, как сумка с арбузами. Бодро пожаловать в вечно летнее шоу
1: «Разбудильники». Меня зовут Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон, черный перец Акбала. О, Мэри Окуланджа!
1: Тот самый Саймон.
0: Ау-ау-ау-эй, Катя, looking good today!
1: Спасибо, Саймон. Несмотря на то, как завязаны мои шнурки...
0: Как завязаны?
1: В общем, мы недавно с Саймоном поняли главный признак в одежде отличия зумера от миллениала.
0: Ага.
1: Значит, зумеры шнуруют кроссовки как? Как бы наружу бантиком.
0: Небрежно.
1: Небрежно и наружу бантиком, да. А мы, миллениалы, как-то вовнутрь шнурочки аккуратненько складываем.
0: Все вкусно смотрится. А эти ходят, знаешь, как швабры, что ли, собирают и пылищи, и все.
1: Ну, я в буквальном смысле переобулась недавно, Саймон. Просто у меня язычок на кедах так. Постоянно то влево, то вправо смотрит. Ну, то есть как-то перескакивает.
0: Это нормально.
1: Ну, мне не нравится. И я, в общем, перешнуровалась. Сильно будешь меня ругать. Я теперь немножко зумер.
0: Ты простым путем не идешь, я понял. Ладно, ты переобулась, но мы что, мы ее выгоняем из клуба? Андрей, как ты думаешь? Оставляем в клубе, да? Окей, хорошо.
1: Ой, спасибо за щедрость, парни.
0: Это наш Андрей, да, наш рукорежиссер. То есть.
1: Да, ну, на самом деле, я нашла еще признаки отличия зумеров от миллениалов. Это забавно довольно. Ну, одежду мы уже чуть-чуть поговорили о ней. Мне нравятся больше слова и выражения. Что используют зумеры? Пишет мне искусственный интеллект. Краш, симп. Ну, в общем, мы тоже это юзаем.
0: Ну, да.
1: Душнило, яру, хайп, вайп. Ну, это что-то устаревшее.
0: Не, почему это даже было придумано еще, когда миллениалы вообще-то властвовали?
1: Да вот в том-то и дело. А что пишет искусственный интеллект про миллениалов? Ага. Что мы используем, по его мнению? Ага. Внимание, Сай, это очень смешно. Ща будет мясо.
0: Ща возможно, вполне.
1: Потому что гладиолус.
0: Ой.
1: Это фиаско, братан.
0: А, это да, возможно.
1: Привет, медведь.
0: А, привет, медведь, я не знал, вот. А вот физкульт, привет, слышал. Еще там еще было.
1: Физкульт, привет. Ну, сейчас будет мясо.
0: Сейчас будет полное мясо.
1: К слову, ребят, сейчас будет полное мясо.
0: А зумеры что говорят? Сейчас будет разъем, да?
1: Ну, нет, вот, не знаю, не написано. Хайп, вайп.
0: А, хайп, вайп, разнос. Разнос еще. Слушай, ну, на самом деле, все поколения заимствуют сленги друг у друга, так что...
1: Поэтому мы уже как-то, да, смахиваем больше на зумеров.
0: Мирно же везем. Зумеры, реально, они мне нравятся именно тем, что они бережно к себе относятся.
1: То есть да, миллениалы... не перерабатывают ни в коем случае.
0: Да, миллениалы или поколение, которое старше, будет работать, пока не отвалится колеса, понимаешь?
1: Да, там карьера на первом месте.
0: Так нельзя, ребят. Берегите здоровье вообще.
1: Да. Ну что, дорогие зумеры, миллениалы и даже поколение альфа. Ча будет мясо.
0: Ты пока альфа не трогай. Они даже сейчас не поняли, что ты сказала. Ча, ча, ча.
1: Они чисто эмодзи меня сейчас забросают.
0: Вообще.
1: Потому что только так они привыкли общаться.
0: Если ты хочешь трогать эмодзи, эмодзи, это лучше, наверное, это в другом выходе мы это сделали. Это отдельная история вообще.
1: Да,
0: эмодзи же показывает, ну, кто из какого поколения. Так что это чуть позже, это надолго.
1: Хорошо. Про пушку впереди, вот я к чему. И можно ее заказать родным, близким, знакомым, друзьям. Как тебя зовут, где ты живешь и кого нужно разбудить? Эту информацию оставляй в группе ВКонтакте под последним постом или отправляй в наши мессенджеры, в том числе в личку.
0: А почему? Потому что это гладиолус, да?
1: Ну, потому что гладиолус.
0: Ну, что ж, а у нас мессенджеры присылают не только гладиолусы, но еще и поздравления с днем рождения. Если у тебя есть такое желание, именно заказать близкого тебе человека по-хорошему. Одну песню слушаем и обещаем вернемся. Это шоу

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь, напомним, Катя Бодрова.
2: Я даже кто, зумер или миллениал? И что мне сейчас сказать, чтобы сойти за своего?
1: Сейчас будет мясо.
2: Сейчас будет мясо. Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Мы получили заявки на пробушку, готовы их реализовывать. Как тебя зовут, где живешь и кого нужно будить? Узнаем информацию из группы ВКонтакте и из наших мессенджеров.
2: А первый месседж... Первая заявка будет в стиле зумеров. Мы будем использовать искусственный интеллект.
1: Да.
2: Ну пусть работает. Взяли на работу, да, правильно? Как зовут?
1: Пусть пашет.
2: Как у нас зовут?
1: Ди.
2: Так, ну что же, пробуем, да?
1: Да, рандомно сейчас искусственный интеллект выберет город, в который отправится пробушка. И что это за город будет?
2: Ух ты, вот этого города у нас ни разу не было. Волоколамск.
1: О, прикинь. А я там недавно была.
2: Да? А это где вообще?
1: Неподалеку от Москвы, наверное, часа полтора езды.
2: А-а-а. Я об этом городе услышал впервые из фильма «Hellboy».
1: Серьезно?
2: Да, да, там они туда ехали, прикинь, каким-то образом посмотришь, поймешь. Но он прикольный фильм. Именно тот «Hellboy» еще, где, не сейчас перезапуск, а именно тот. Да, они ехали в Волоколамск, ну что, погнали.

0: реакция на утро.
1: А ты вкратце расскажи историю, откуда ты.
0: Высота или вершина, я забываю фильм.
1: На вершине фильм называется.
0: Да, тот самый момент, когда это не будет спойлером, когда он маньяк или кто он.
1: Да, Маничелло.
0: Да, Маничелло пугает свою жертву, говорит: у тебя 3 минуты, пока играет музыка,
1: именно
0: для того, чтобы сбежать.
1: Именно этот трек как раз.
0: Да. И периодически вот так вот зарет.
1: И завирусился. Ты знаешь, наши русские ему уже пишут в интернете.
0: А, серьезно?
1: У него там уже под 1 000 000 сообщений из России. Он же там постоянно танцует уже в стиле фильма. Ладно, все объяснили. Теперь работаем, да?
0: Да.
1: Да, мы же пришли работать, правильно? Так. Так пишет дальше в нашем мессенджере Степан. Доброе утро, ребята. Разбудите моего коллегу Михаила. У него сегодня важная встреча с клиентом. Ему надо проснуться.
0: Пусть сделка пройдет успешно.
1: Так, просыпаемся вместе с ним.

0: рубрика.
1: Если не хотите, чтобы мы пели, надо нам платить.
0: Ну что, идем дальше. Самое доброе утро. Разбудите, пожалуйста, моих мальчиков. Русланчик и Аланчик, подъем. Вас ждут великие дела. Симферополь, Крым.
1: Вау, мальчик какой?
0: Мальчишки, Русланчик и Аланчик.
1: Окей. Русланчик, Аланчик, включи.

0: Ну что, поиграем в игру?
1: Давай. Надеюсь, не ту, как в фильме «Вершина» или «Высота». У тебя 3 минуты, чтобы сбежать от нас. Нет, есть, кстати, примерно столько же времени для того, чтобы попробовать дозвониться по телефону прямого эфира. 8-495-956-101-2. Есть фирменный мерч от Радио ДФМ. Может достаться тебе.
0: Да, хочешь попасть в твои теплые ручки. Ну что же, всем обалденного летнего настроения желаем. И запомни, это шоу...

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
0: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
0: Плати по миру.
1: Как?
0: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
0: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
0: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM.

0: Алоха, ди народ, это добудительное антисон шоу «Разбудилники». Здесь антисон добудительница Катя Бодрова.
1: Великий ужасный добудитель, диджей Саймон.
0: Каждые 5 секунд в мире кто-то случайно открывает фронталку и пугается себя. А мы играем в пятик.
1: Играем совместно с Вовой из Щелково. Вау, привет.
0: Мистер Боба!
2: Доброе утро.
1: Ну, судя по всему, судя по твоей фамилии, ты просто будешь щелкать наше задание, Вов. Игра 5 сек впереди. Скажи для начала, а что ты делаешь быстрее всего в этой жизни? Буквально за 5 сек.
2: Наверное, ем быстро очень.
0: Ага,
1: я, кстати,
0: вау,
1: тоже быстро ем.
0: А мама постоянно говорит, ешь медленнее.
2: То есть, медленнее, да.
0: Да, и пережевывать нормально, а то потом будет, ты будешь гастрит, boys, all right.
1: Вов, а у тебя большая семья? Ну, вот братья, сестры, или ты как, один в семье был?
2: Да, нет, большая семья.
1: Вот, ребята,
0: а,
1: вот,
0: быстрее, да,
1: вот причина, когда человек начинает быстро есть. Потому что ему просто не достанется.
0: Это в русском языке есть анекдот, там, где никто не есть не хотел, а потом выключили свет.
1: В большой семье, да.
0: И там то ли в вилку, что ли, втыканули в руку, что ли.
3: Боже, что за историю тебе страшную рассказываешь про русский народ?
0: Выключили свет, и человек полез за хавчик, а другой хотел вилка именно, ну, то, что там осталось в тарелке.
1: Последний кусочек.
0: И вилка встретилась с рукой, что-то в этом роде. Я не знаю, кто мне это рассказал, этот анекдот.
1: На анекдот это мало, это больно.
0: Больно? Ну, ни с кем же, ничего не случилось. Вот анекдот был, да.
1: Ладно, ну а теперь мы быстро будем играть в игру 5 сек. Что будет происходить дальше, Володь? Мы тебя называем разные категории, и ты каждой категории называешь несколько слов, буквально за 5 сек. Задача — ответить на 3 из 5 категорий.
2: Все, хорошо.
1: Там тоже. Все, тогда погнали.
0: Погнали.
1: Первой категории.
0: Итак, дружище, назови 3 родственника.
2: Брат, мама, папа.
0: О, красавчик. Отлично. Принимаем.
1: Многодетная семья, все-таки, напоминаем, у человека была. Дальше. 3 подарка, от которых можно крикнуть, как в том фильме.
2: Бензопила, перфоратор и кувалда.
1: А ты так решил? Слушай, типа страшно.
0: Это набор для ужастика вообще. Окей, ладно, продолжаем. Назови 3 летних курорта.
2: Сочи, Анапа, Геленджик.
0: Мы все были уверены, что ты Геленджик скажешь. Браво.
1: Попал в точку. На 3 из 5 категорий.
0: А, уже все, что ли?
1: Было отвечено.
0: Красавчик вообще.
1: Это значит, Володь, что мы тебя поздравляем. В игре 5 сек ты становишься победителем и собираешь фирменный мерч от Radio DFM.
2: Утро задалось.
0: Задалось, но еще круче, если передашь привет. У тебя на это есть целых 7 секунд.
2: Передаю привет всей России, всем мир, Чита Forever.
0: Чита.
1: Щелкал, включи тусовку.
0: Шоу «Разбудилники» на радио DFM включил? Правильно делаешь. Ха-ха.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему можно одевать, надевать, переодевать? А вот перенадевать или перенадеть нельзя! Нельзя!
1: Реклама на ДФМ.
3: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
4: Додо.
5: Телефон рекламной службы радио ДФМ. Вологде. 70 72 82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп.
2: Привет, ОС, ди космос. Здесь уровень позитива превышает суточную норму. Потому что это шоу «Разбудильники». Она уже перемешала карты мемо. Наша мемокудесница Катя Бодрова.
3: И здоровый скептик, диджей Саймон.
2: Сейчас мемоскоп предсказания, выращенные на солнечном свете и фердипердозном настроении.
3: Ты видишь, что у нас в студии пух летает?
2: Да, ни пуха, ни пера.
3: Без пуха, без пера продолжим. Сегодня звезды расскажут, какое ты приложение.
2: Вау. Ну что ж, овни, как всегда, у нас начинают.
3: Приложение погоды. Спрогнозировать ваше настроение невозможно. Оно меняется каждый час.
2: Сегодня одни по погоде оделся. Чуть потеплее вообще.
3: Ты просто мед для пуха, опять же. Весь черненький, он к тебе липнет.
2: Причем не только в чем мат родила, я еще в черном пришел полностью. Дальше тилцы.
3: Фитнес-приложение. Звезды напоминают, лето уже наступило. Время Чутмила прошло.
2: Вау, кстати, мой друг ходит с браслетом, который никогда не снимает. И полностью его здоровье. Вот это куда-то выгружается. И он даже может узнать за несколько дней, что, ну, если он вдруг приболит. Да, ему сообщить заранее, что в течение вот 3-4 дней он может заболеть. Прикинь, вот до чего дошла технология. Ну ладно, дальше. Кто у нас там? Девы, да?
3: Близнецы.
2: Да, близнецы.
3: Приложение по изучению иностранного языка. Идеальный день для того, чтобы пополнить свой словарный запас.
2: Дальше раки.
3: Excel. Сегодня вы получаете удовольствие от структуры, порядка и формул больше, чем от холодного лимонада.
2: Львы.
3: Навигатор. Сегодня вы уверены в своем маршруте и ведете людей за собой.
2: До сих пор с ними разговаривать, нет? С навигаторами.
3: С навигатором? Не
2: да,
3: знаю.
2: Да, раньше была такая фишка, когда еще в телефонах не был навигатор, а именно в машине. Ведь она не туда показывает. Эй, Дуся, а ты куда? Так, где вы?
3: Заметки. Вас посетит гениальная мысль. Записывайте идеи, чтобы не забыть.
2: Веси.
3: Сервис прослушивания музыки. Вы тот самый человек в компании, которого просят включить радио Диафа.
2: Оу, yeah. Скорпионы.
3: Календарь задач. У вас все распланировано. Даже звонок на деревню дедушке.
2: Вау. Стрелцы.
3: Приложение социальных сетей. Если жизнь — это контент, то вы в нем главный герой.
2: Ой, как засасывает, а? Козероги.
3: Фотохостинг. У вас проснулся фотограф, который делает эффектные кадры, даже если это фото счетчиков.
2: Это из тех, кто уже купили вот эти микрофоны, которые каждый второй блогер сейчас держит.
3: Я уже не знаю. Они сначала были пушистые, а сейчас как таблетки, видел?
2: А, и таблетки, ну, да, пушок, вот это так и реально, так смешно.
3: И вот так вот говорят, вот так.
2: Да.
3: В него.
2: А тебе это уже не выбивает, уже, когда уже каждый второй этим занимается, нет? Или уже привыкла?
3: Да, уже привыкла. А. Даже сама подумываю приобрести.
2: А я думаю приобрести именно совсем смешной микрофон. Здоровенный, просто смешной. Чтобы отличаться от других.
3: Как сумочку Бьянка Цензори. Позже обсудим.
2: Тебе объясни, кто это такой для начала. Это жена кого-то, да, по-моему, да?
3: Канни Уэст.
2: А, понял. Окей. Цензурная Бьянка. Так, Водолей.
3: Мессенджер. Вас атакуют со всех чатов. От рабочего до чатика с родственниками. Но вы успешно отбиваетесь.
2: А вот финишная прямая. Это река, там, где обитают всякие классные рыбки.
3: Приложение подкастов. Вы намерены рассказать все истории, которые успели накопиться за 4 летних дня.
2: Да, да. Или я ошибся, может быть, из минус. Вау! Ну это вообще... Браво!
3: Уважаемый Змееносцев, приложение для вирусных роликов. Все, что вы делаете сегодня, залетит в тренды. Если купить, конечно, пушистый микрофончик.
2: Это сразу ты блогер, да? Ну что же, залетай лучик нам в шоу «Разбудильники». И если ты успел, ты уже только что послушал позитивнейший мемоскоп. Ну, как настроение?

0: слушай шоу «Разбудилники»
1: на радио DFM.
2: Реклама. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru 6+.
1: Берите все на первой распродаже года в Ашан. Скидки до 70%. Покупайте пиццу «Ашан. Красная птица» 335 грамм за 199,99 до 10 июня. «Ашан. Все выгодное».
2: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
3: Подробнее на билайн.ру 12+.
4: И тогда заберет на своем виде.
5: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
6: 6+, ОМВМ, Московская область, ПГТ Новоивановская, УГРН 105-774-68-40-095.
7: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-Банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-Банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-Банк» 16+.
8: А поехали всей семьей!
9: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
10: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РВБ ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
11: Я в панике. Доллары забыла купить.
12: Зачем доллары?
11: А как за границей платить?
12: Плати по миру.
11: Как?
12: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
11: Ага.
12: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
11: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
12: Да. А также букинг и подписки.
13: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
14: Welcome back, and right now...
15: А теперь тусовка.
14: On DFM.
15: DFM.

0: будильники на радио ДФМ.
1: ABC-дишка. Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и лингвистическая его часть, рубрика «ABC-дишка». Только что с Саймоном как раз поделился инфой, когда жила в своем маленьком городе Отрадном в Самарской области. В детстве увидела впервые иностранца, с которым заговорил мой двоюродный дядя, и была в шоке. Я с открытой челюстью проходила сутки, наверное.
2: То есть он, по-моему, еще подходил и спрашивал, ну, он сказал,
1: как,
2: да?
1: Как пройти на улицу Гагарина, по-моему, он
2: прикольно,
1: спрашивал.
2: Да?
1: Я не знала, что иностранцы существуют в реальной жизни.
2: То, что твой маленький город, как бы, ну...
1: Да, как он туда залетел, я вообще понятия не имею.
2: Прикольно.
1: Ну что, разучишь с нами какое-нибудь сленговое словечко или целое выражение? На английском.
2: Да. Будет словечко, но обычно мы делаем домашнее задание. А ты до сих пор помнишь, что такое goat? G-O-A-T.
1: Уже нет.
2: Ну, типа goat, козел, там статус козла. Кто такой статус получает?
1: Это какой-то, наоборот, респект.
2: Да,
1: это вспомнить.
2: Типа легенда.
1: А, да, прям легенда. Да. Ты говоришь Овечкин, например,
2: Да, Овечкин — это goat, да, greatest of all time. То есть лучший на все времена. Да, и Михаил Шумахер тоже goat. Ну что же, у нас новое слово. Кстати, у меня в мессенджере DJ MC Simon. Я там тоже прокачиваю ваш уличный английский. И последний тест, который я выложил, вот слово называется lollygag.
1: Lollygag.
2: Lollygag, да.
1: Лоли?
2: Да.
1: Лол, может быть, это что-то смешно?
2: Лол и гэг, да? Гэг тоже смешно.
1: Очень-очень смешно.
2: Ну, есть три варианта ответа.
1: А, давай попроще.
2: Да, чтобы тебе легче было. Так, первый вариант, что такое lollygag? Тёша. Второй вариант ответа – пинат балду. Третий вариант ответа – ржат до выпадения пупка.
1: Ну, давай вариант номер три. Это очень-очень-очень-очень смешно.
2: Ржат до выпадения пупка? Lollygag. Это лол, да? Ржу не могу. Правильный ответ – это... пинат балду!
1: Ничего не сделай, то есть?
2: Ну, это как бы ерундой страдать, то есть... То есть... тратить время просто зря. Пинат балду? Да, это lollygag.
1: Мои классические выходные.
2: Это как раз надо.
1: Способ прокрастинации.
2: Конечно. Когда отдыхать-то? Когда работаешь, что ли?
1: Правильно. Всем
2: lollygag. Lollygag.

0: эфире мы.
1: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем плюс 18 градусов, вечером плюс 16, ночью до плюс 8. Ветер северный до 2 метров в секунду.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на
2: DFM. Бритва каждый день? Забудьте, как страшный сон. Подарите себе недели идеальной гладкости со студией депиляции «Гладкое будущее». Шугаринг, воск и профессиональный уход, который заставит вас влюбиться в свою кожу. Студия «Гладкое будущее». Успейте записаться по акции «Знакомство с мастером». Звоните 8-921-059-64-54. Акция действует до конца июня. ИП Блюдова ЕВ, ИНН 352-527-900-667.
4: Полный спектр услуг УЗИ на аппарате экспертного класса. Оперативная, качественная и точная диагностика в кратчайшие сроки и без вреда для организма. В медицинском центре «Магнит Плюс». Звоните 212-444.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Лето начинается с каникул и скидок в интернет-магазине стройландия.ру. Только с 5 по 7 июня скидки 15% на все. Сделайте ремонт и отдыхайте. Подробности акции на сайте стройландия.ру и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
7: Чао, рагатти! Это римские пиццы Додо в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: раз в будильнике на радио DFM. Бррр, бум-шакалака, хаюшки, ди-курорт. Мы сегодня сделаем все, чтобы начальство было добрым, пробки короткими, а кофе, надеюсь, чуть слабее нас. Это завтра пятничное шоу
1: «Разбудильники». Напомним, здесь Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон, черный перец, а была у Мэри Куланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Увы, сегодня-завтра пятница.
1: Да, сразу улучшается настроение. Так, ну, пока рабочие дни протекают, у нас не исключены какие-нибудь совещания, и на следующее попрошу тебя захватить с собой немного льда, а лучше много.
0: What?
1: Потому что я тут обнаружила, что в Силиконовой долине набирает популярность совещание в ледяной воде.
0: О, я тоже видел.
1: Вот, например, есть фото, где миллиардер Тим Дрейпер выложил кадр, где он сидит в купели с водой плюс 4 градуса и кубиками льда, пока рядом 4 стартапера пытаются презентовать ему свои проекты. 52 минуты ребята просидели в этой ванной.
0: Но у него же, кстати, есть свое объяснение, то, что если под таким давлением ты сможешь рассказать про свой проект, ты это расскажешь где угодно.
1: Да, это правда. Вообще смысл глобального формата — проверить, насколько человек способен внятно и уверенно рассказать о своей идее, даже в условиях физического стресса. Но кроме того, ледяная вода, она что, повышает уровень дофамина, норадреналина?
0: Неужели?
1: И снижает даже стресс, то есть помогает лучше концентрироваться.
0: Не в моем учебнике.
1: Слушай,
0: нет, хоть в таком холоде, зачем мне это надо? Потом еще приболеешь, по полису пойдешь, по больницам ради 50.
1: Если заранее закаливаться, не знаю, с форточкой, с открытой спать, может быть, когда ты будешь готов к этому.
0: Если моржа приглашаешь еще другой. Знаешь, богатые люди, у них свои...
1: Причуды. И бедненькие стартаперы.
0: Не надо. Нам понять простым смертным. Это люди, у которых у них дома криокамеры, понимаешь?
1: Mm-hmm.
0: Где они заходят и замораживаются, типа, их извилины лучше работают.
1: Когда они спят, да, в этой камере?
0: Или да, что? Они там, да, чтобы дольше жить, да. То есть
1: тебе идея не понравилась, ты не поддерживаешь наше совещание в ледяной воде.
0: Я в этом ледяном аду не пойду.
1: В общем-то, я тоже. Давай просто пересечемся как-нибудь на пляжике.
0: Вообще-то, лучше даже у меня на кухне. Или у тебя на кухне с кондиционером, да.
1: Ладно, какие мы тепличные растения.
0: Не, Катя, это не для меня. Ну, идея прикольная, да, возможно, но это примочки для богатых.
1: Моржи и не очень. Можно сказать пробушку, если что. Напомним об этой возможности. Группа ВКонтакте или отправляйтесь в мессенджеры, в личку в том числе. Как зовут, где живете и кого хотите разбудить.
0: Угу. Даже если ты прошел морж-контрол, мы тебя ждем у нас в мессенджере. Там и заказывай поздравления с днем рождения. И про пушку тоже. Одну песню послушаем, обещаем, we'll be back. Это шоу

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Да, все точно, шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Напомним, здесь Катя Бодрова.
2: Я Диджей Саймон, черный перец, твой брат от другой мамы.
1: Будем зачитывать ваши заявки на пробушку. Группу ВКонтакте, наши мессенджеры видим, озвучиваем.
2: Ну что же, да, я там уже нахожусь у нас в мессенджере. Так, что у нас здесь есть? Это кто пишет? Просто называется «Привет». Прикинь? То есть «Привет» пишет, что «Доброе утро, котенок и сайчик. Заявление на пробушку для Уфы. Пасмурно и спать хочется. Помогите».
1: Не только мама с бабушкой котенком называет. Приятно.
2: Но не сходи с ума, скоро будет теплее, теплее, обещаем.

0: Это что было?
1: Это не я.
2: Это желудок твой? Ты завтракал сегодня?
1: Завтракал. Не что я хотел нажать, но ладно, пусть так будет.
2: Регулярно такое случается. Артур Баранов пишет. Будите школьников и некоторых студентов. Сегодня ЕГЭ по русскому языку. Всем успехов.
1: Эти аббревиатуры, да? ОГА, ОГО, ЕГЭ. Самые страшные в школе. Ну ладно, ни пуха, ни пера. ЕГЭ это в школе же, да, правильно?
2: Да.
1: Вау. И что там еще было? ЕГЭ, ГИА.
2: И некоторых... Не знаю.
1: ГИА, ФИА.
2: Я очень рада, что я вот это все прошла.
1: Да уж. Мама Мия. Ну, поехали. ЕГЭ, ни пуха, ни пера.

0: Пишет у нас, это Степан, да? А нет, это, оказывается, Анастасия Горбова. Катюша и Саюша, привет от Настюши. Разбудите, пожалуйста, меня и летную Москву.
1: Доброе утро, пишет Анна Жаркова. Поздравьте, пожалуйста, мою дорогую коллегу Ольгу с днем рождения. Мы ее очень любим и желаем огромного счастья.
0: О, Ольга, Настюша. Ну что ж, ladies, включите тусовку. Let's go.

0: Давай мы с тобой сыграем в игру.
1: Давай. И позовем слушателей Радио ДФМ. У нас игра «Крокодил» впереди. Ваша задача, ребята, отправиться в группу ВКонтакте, в наши мессенджеры, в личку в том числе, и понаоставлять там рандомных слов. Эти слова Саймон будет объяснять мне, не используя однокоренные. На чем слове прозвучит гонг, тот и победил. Тот заберет фирменный мерч от Радио ДФМ.
0: Да, скоро повесится градус. Я же так нервничаю, когда тебе это все объясняю. Ну что ж, да, Катя уже объяснила, вы молодцы всегда, красавцы, красавчики. Присылайте по 20 слов, как всегда. Зиба-зиба. Это шоу!

0: на радио DFM.
1: Реклама. Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
2: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
5: Welcome back, and right now.
6: А теперь тусовка.
5: On DFM.
6: Потому что.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это крокодил.
2: Крокодил.
3: Эй, коничива, дилетная тусовка. Ничего не мешает работать, как лето и ожидание пятницы. Но мы тебя поддержим в шоу
2: «Разбудильники».
3: Она поможет словить бодрячка Катя Бодрова.
2: Не даст уснуть диджей Саймон.
3: Если ты умеешь объяснить микроволновку, как горячий телевизор для еды, ну ты мастер йоды игры «Крокодил». Играем?
2: Да, играем, друзья. Спасибо всем тем, кто прислал свои рандомные слова в группу ВКонтакте под последним постом «Видим», а также в мессенджеры и в личку в том числе. Ну как «Видим»? «Видит» диджей Саймон. Я намеренно не заходила, чтобы не нарушать правила игры. Эти слова Саймон сейчас будет объяснять мне, не используя однокоренные, в течение одной минуты. На чьем слове прозвучит гонг, тот победил, тому отправим фирменный мерч от Радио ДФМ.
3: Ага. Так, Катя, готовлюсь. Так, раз, два, три.
2: Разминайся.
3: Погнали. Так, где мы тачку купаем?
2: В салоне.
3: Как
2: салон.
3: Как называется там, где купаем?
2: А, купаем.
3: Купаем тачки.
2: Автомойка. Мойка.
3: Мойка, да. Так, вау, это такой тачка для фермера.
2: Трактор.
3: А если,
2: комбайн.
3: А сам человек, который едет.
2: Тракторист.
3: Молодец! Так, дальше. Самый летний закусон. Это он фрукт? Это он фрукт или...
2: Арбуз?
3: Арбуз, да. Так, на машине едешь и крутишь барабан. А барабан как называется?
2: Баранка?
3: Баранка, да. Как это баранка называется?
2: Рул,
3: да. Так, дальше. Напиток самый известный, утренний.
2: Кофе.
3: Браво! Так, смотришь на себя, на собственное отражение.
2: Зеркало.
3: Молодец! Едешь на тачке, это моргает, как будто флага. Три цвета.
2: А, флаг?
3: Три цвета.
2: Светофор.
3: Браво! Так, когда просыпаешься, время дня?
2: Утро.
3: Браво! Птичка поющая.
2: Соловей.
3: Соловей! Браво!
2: И успели буквально на последней секунде определить победителя. Это тот человек, который отправил слово «соловей».
3: Да, кто «соловей» — это Елена.
2: Елена.
3: У нас в мессенджере, да, Елена. Вау.
2: Да ты мой соловочка. Ты вообще умница.
3: Я вымотался. Я сейчас поеду домой, помоюсь и вернусь.
2: Мне так нравится, как ты, какие ассоциации ты находишь для этих слов.
3: Вау.
2: В игре «Крокодил». Это был блестяще.
3: Птица. Прикинь, ваши соловей взял топ. Все остальные птицы ваши вас отправили в нокаут.
2: Хотя мне кажется, в Москве раньше всех просыпаются вороны. Тебе не кажется, просыпаешься, и они каркают.
3: Если не голубь.
2: У него своя песня.
3: Да, у них вообще свой рэпчик.
2: И свой танец вот этот вот с головой.
3: Да. Особенно, когда он клеит даму, да?
2: Да. Голуби чисто рэперы. Цепи только не хватает на шее. Что, еще раз, Елена, поздравляем, отправляем фирменный мерч от Радио ДФМ за победу в игре «Крокодил».
1: Victory!
3: Yeah.
1: Это шоу «Разбудилники».
3: Саймон
2: и Катя.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему Владислав — это Влад? Ярослав — это Ярик. По сути, и там убрали Слав. Тогда почему Вячеслав — это Слава, а не Вичи?
1: Реклама на
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца июня.
5: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
6: «Пилигрим Авто». Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева», ГВ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
7: Комбо для тех, кто не может выбрать. Два вкуса в одном заказе. Попробуйте сразу пару фирменных закусок «Додо». Додстеры, стартеры и дэнвичи для дегустации на ваш вкус.
8: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде 70 72 82.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мэшапы Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и его музыкальная часть, рубрика «Мэшапы Саймона». Наверное, потому что Сай собачник, поэтому он присобачивает текст одной песни к музыке другой песни и презентует нам новый хит.
3: Я пока не слышал, чтобы прикошачивали. Поэтому присобачиваем, да, действительно. Несколько недель я ходил и напевал «Да ну», пока Катя меня на смех не подняла. Ну, а раз уже песня засела в голове, ну, крепче, в голове крепче ипотеки, и не захотел я веселяться, у меня веселяться из головы, пришлось оформить ему прописку в виде летнего мешапа. Так что у нас Holly Flame versus Fly Project. Тану, тока.
2: Не дану,
3: да, тока тану. Слушаем, я потом обсудим. Let's go.

0: Тока-тока, это еще, да, то, что в нашем языке ежедневно применяется.
1: Но там местами звучит как будто да ну, действительно.
0: Да ну. Да согласна, когда ты рассказал мне об этом, я тоже это заметила. Максимально южная версия, летняя получилась трека «Да ну».
1: Ну что, сейчас в голове полное лето, да? Да ну, тока-тока-тока-тока.
0: Хотел бы я оказаться в твоей голове, узнать, как ты думаешь, возьму вот это, соединю вот с этим, и всегда получается кайфово.
1: О, это... Даже нет системы, просто все хаотично. Как придет, так и попрет, знаешь. Mm-hmm. Так что, когда найду сам, то есть, как это приходит,
0: метод?
1: Я расскажу.
0: Да, метод.
1: Я расскажу, пока вот нету.
0: Это было круто, спасибо тебе, Саймон.
1: И тебе зиба-зиба встречно от всего зима.

0: час будильники на радио DFM.
1: Реклама.
2: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: 20% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подобный на Туту, только 6+.
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, соки и нектары «Добрый» в ассортименте. 1 литр – 119 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: В ленте.
3: Лизинг здесь, гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
4: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
3: Обслуживаться у вас можно?
4: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».

0: потому и не кусают.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
4: Swellbase. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wellbase.ru. Разделе маркетинговые мероприятия. ООО РВБ. ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Северо-запад. Подольск. Деревня Калитина.
5: А поехали! Всей семьей!
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
7: А дальше тусовка
8: on DFM.
7: Потому что

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Тренд-миксер! Тренд-миксер!
2: Чик-чик! Бум! Доброе утро, Москва!
3: И привет, ди всемирная паутина! Это вечно летнее шоу «Разбудильники». Есть тренд-мистер, а есть тренд-мисс. Это у нас Катя Бодрова, тренд-мисс.
4: Да, буквально вчера обсуждали это слово. Что почему миска — это не маленькая мисс?
3: Да уж. Ну что ж, сейчас тренд-миксер. Здесь трендим про все, что завирусилось быстрее, чем мы тратим

0: к футбольным майкам на 840%.
1: Ух ты. Но сезон нам уже пахнет, конечно. То есть основной сезон закончился, теперь ЧМ мира.
0: Поэтому, я так понимаю, мир разделится на две половины. Одни в костюмах футболистов, другие в костюмах гонщиков.
1: И гонщики гоняют футбик. Но, кстати, у них же, ты знаешь, что, да, ну, то есть уикенд Формулы 1, он же идет там 3-4 дня. То есть четверг — это день для пресс, да. А с пятницы уже начинается уикенд, да? И вот между, иногда бывает между пятницей, между четвергом и пятницей, гонщики идут на футбик, они играют, то есть матч.
0: А, так можно объединить, да? Луки.
1: Против друг друга,
0: футболисты, да. Футболисты-гонщики, объединяемся.
1: Yeah.

0: А в эфире мы!
1: Реклама на Дифа.
2: Эй, сосед! А ты где забор покупал?
3: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка, цены отличные, весь металл по ГОСТу.
4: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
5: Клуб йоги и массажа «Белый лотос». Добро пожаловать в мир ухода за собой, где каждый момент становится ценным, а забота о себе – приоритетом. Погрузитесь в атмосферу расслабления и умиротворения. СПА-программы, хамам, йога, массаж и аренда залов. Заведение расположено в исторической части города, где можно отлично провести время. Белый лотос, набережная 6-й армии, 59, телефон 50 60 77.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу Окружное шоссе 9Б, телефон 51 20 20.
8: Димон такси «Грузовой» 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси 333-666. Димон такси.
9: Комбо для тех, кто не может выбрать. Два вкуса в одном заказе. Попробуйте сразу пару фирменных закусок «Додо». Додстеры, стартеры и денвичи для дегустации. На ваш вкус.
10: В люксе?
11: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
12: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
13: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.
14: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: раз будильники на радио DFM. Сибидиба, сибидиба, сибидиба. О-о, алоха, Димир. Сегодня завтра пятница. Мы что, сегодня сделаем все, чтобы твое настроение было легким, как пакет с чипсами, а не тяжелым, как воска с картошкой. Это кортизол, понижающее шоу.
1: Разбудилники. Меня зовут Катя Бодрова.
0: Брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: И мы сегодня с тобой уже обсудили поколения. Мы те самые миллениалы, например, которые шифруются под зумеров. И иногда даже под альфу.
0: Ну, под альфу, конечно, это уже сложнее.
1: Это сильно же... сложнее, да. Здороваться не полностью, а пр. Это надо, конечно, уметь, я считаю.
0: Это ЛП. Это что там еще? ЛП, лучше подруга, да? Я в шоке.
1: Я в шоке. А вот интересно, это поколенческая штука? Или возрастная, или просто индивидуальная? Разговаривать с собой наедине. Знаешь, когда что-то делаешь... Особенно, ну, какие-то, знаешь, да ё-моё!
0: Типа, и ты спешишь себе говорить, Кать, что, ты что делаешь?
1: Да, я могу себе так сказать. Это, ну, Кать, Кать.
0: Ну, это знатоки говорят, что это как бы признак интеллекта.
1: Да?
0: Действительно, да, абсолютно. То есть люди с интеллектом всегда с собой разговаривают.
1: Не старость, а интеллект.
0: Да, то есть, и я уверен, Ньютон сам с собой болтал. Лейбниц, кто там еще из ученых? Их много, то есть они сами с собой всегда болтали.
1: Ну, ты частенько? Дело занимаешься.
0: Ну, конечно, я с собой рэп читаю.
1: Да?
0: Да. Ну, а именно, Сай, что делаешь? Я себе так говорю, да.
1: Ты говоришь, у тебя нет раздвоения? Сай, я почитаю тебе рэп. Давай, давай. Такого нет, вот это уже нездоровая история.
0: Это идея для контента в интернете.
1: Ну, вообще, почему бы не поговорить с умным человеком, действительно? То есть, самим собой.
0: Молодец, видишь? Если к себе так не отнесешься, кто относится-то? Так что, молодец, правильно.
1: Если тебе не очень интересно общаться с самим собой, пообщайся с нами. Отправляйся в группу ВКонтакте под последним постом, заказывай пробушку. Как тебя зовут, где ты живешь и кого, как думаешь, сегодня стоит разбудить?
0: Угу. Если есть желание выложить у нас внутренний диалог, welcome. А так, заказывай поздравления с днем рождения у нас в мессенджере и заодно пробушку прихвати. Через несколько минут уже выполним заказ. Ну, точнее, через один трек. Ну, это шоу уже «Разбудилники».

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова. Что у тебя разнесло?
2: Слушай, то, что мы обсуждаем за эфиром.
1: Представьтесь, молодой человек.
2: Как-нибудь мы вам позже это расскажем. Сейчас подумаем, как это рассказать.
1: Да, я расскажу историю. Сторителлинг просто, история из жизни.
2: Да. А так, ladies and gentlemen, Катя Бодрова.
1: Диджей Саймон. И ваши заявки на пробушку. Группа ВКонтакте под последним постом. Я отправляюсь сюда.
2: Ага, а у нас в мессенджере, смотри, уже пишет. А Настя пишет. Моей подруге Танюшке Трофимовой передаю большой привет. Мечты всегда должны сбываться. Пусть у тебя так будет всегда. Мечтай, ты самая лучшая. Ты можешь все. Горжусь, что ты моя подруга. Люблю тебя, чмок. А это день рождения у нее, да?
1: Это просто женщина поддерживает женщину. Ну,
2: вау,
1: чего ты вообще?
2: Потрясающе.
1: Это наша классика.
2: Вау, это женская солидарность, да?
1: Mm-hmm.
2: Молодец, Настя. И подруга Таня. Вау.
1: Мне стоит просто голосовое с утра подруге отправить.
2: Да?
1: Слушай, у меня настроения нет. Я получаю голосовое на минуту три, какая восхитительная.
2: Серьезно?
1: Вот так работает женская дружба.
2: Слушай, ты мне сейчас открыла ваш мир потрясающе. Вау, такое сообщение приятное. Ладно, Танюха, вот Танюша, точнее, вот это тебе заказала Настя. Работаем.
1: Доброе утро, Саймон и Катя. Златоуст на связи.
2: Вау.
1: Разбудите, пожалуйста, моих коллег-технологов Дмитрия, Павла, Кирилла и Илью Егоровича. Завтра уже пятница. Пишет Анастасия Горб. Ничего себе, в мужской компании работает.
2: Как зовут? Златоуст, да?
1: Город Златоуст.
2: Златоуст.
1: Злата.
2: А, Злата. А Злата не от слова
1: уст.
2: Золото.
1: От слова Злата.
2: Да?
1: Ну, на русский, на древнерусский, наверное, лад, скажем.
2: Прикольно.
1: Так.
2: Златоуст! Включи тусовку!

0: Окей, читаем ваши комментарии дальше. У нас в мессенджере этот раз пишет Максим. Передайте разбушку моей тете Оле. Она приехала в гости в отпуск. Везу ее на экскурсию по Ессентукам.
1: Доброе утро. Разбудить моих любимых коллег. Ольгу, Ксюшеньку и Витю. Работаем, ребята, говорит Виктория Лебедева.
0: Мы тоже работаем. Напомни, пожалуйста, их так много.
1: Вот. Оля.
0: Так.
1: Ксюшенька.
0: Ксюшенька.
1: Витюшенька.
0: Витюшенька. Включите тусовку, красавцы.

0: Ну что ж, Катя, готова поиграть-то?
1: Mm-hmm. Okay. Телефон прямого эфира, напомним, 8-495-956-101-2. Звони и забери фирменный мерч от Радио Диафан.
0: Ну, если мы еще не запомнили, что делать-то?
1: Повторить.
0: Давай.
1: 8-495-956-101-2.
0: Теперь до нас дошло. Ну что же, всем отличного летнего дня. Это шоу...

0: реклама. Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 999 000 рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF 7 2026 модельного года, не является объектом действия с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте HVLF.ru. 12+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка.
4: On DFM.
0: Потому

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Слово микс.
2: Чики-чики-пау! Алоха, D-people! Ну, заходи к нам, поднимаем все, от настроения до век. Это веки поднимающие шоу. Разбудильники! Твои веки ласково поднимает Катя Бодрова.
3: И слишком энергично делает то же самое диджей Саймон.
2: Сейчас игра «Слово микс» — тренажер для мозга, который похож на название брейн-рот животных. Например, бонека амбалабу. Это, кстати, покрышка и лягушка.
3: Объединились,
2: да.
3: Хорошо. Играть с нами будет Линар из Саратова.
2: Вау, Линар, hello!
4: Доброе утро.
3: Привет.
2: У меня хороший друг диджей Линар. Придаю привет, если что.
3: Он не из Саратова?
2: Нет, это московский парень.
3: Линар, такое красивое имя. Что означает?
4: Спасибо.
3: Что означает?
4: Вроде как огонь.
2: Огонь! У нас есть звук огня? Ну, пусть будет. Огонь!
3: Ну, мы надеемся, ты дашь огонька в игре «Слово микс». Что будет происходить дальше? Мы тебе называем устойчивое выражение. Надеемся, ты их знаешь. Вот только буквы расположили там хаотично. Твоя задача — расшифровать, что же мы имели в виду. Хотя бы 3 задания из 5. Справишься — заберешь фирменный мерч от «Радио ДФМ». Понятно?
4: Постараюсь.
2: Это же там, где у нас...
3: В нашем мессенджере, в нашем чатике с тобой.
2: Да, такой сложный слово, да? Так, отлично. Ну что ж, погоняем?
3: Начнем. У нас, напомню, всего 5 заданий, и нужно справиться хотя бы с 3 из них. Могу начать?
4: Да.
2: Ну что ж, готовы, да? Погнали, да? Итак, тиват в лаобках.
4: Плавать в облаках, витать в облаках.
2: Вау, красавчик!
3: Yeah.
2: Молодец! Рват и ен снакрет. Ой, куда столько звуков?
4: Не разобрал, можно еще раз, пожалуйста.
2: Рват и ен снакрет.
4: Рвать и метать? Да. Нет.
3: Вот начало правильно.
2: Да.
4: Не, врать. Рвать когти.
3: Вот Саймон, он обычно, знаешь, вот лжет и не...
2: И не? Да?
4: Не понимаю. Рвать.
3: Ну, не меняет цвет.
2: Но если человек, ну, говорит неправду, и за и причем цвет не меняет, он говорит...
4: Врать и не краснеет.
2: Да! Браво!
3: Осталось буквально еще одно задание.
2: Да. Ну что ж, здоровье хидание.
4: Здоровье.
2: Нет, здоровье
3: хидание.
2: Хидание.
3: Да. Пробежки тебе знакомы? Бежишь, бежишь, устал, а потом раз, и как будто бы...
4: Второе дыхание!
3: Да! Браво, парни!
2: Теперь понимаешь, почему именно я эти фразы читаю, потому что это еще сложнее понять.
3: Да, это была задачка со звездочкой. И ты ее выполнил, Линар. Мы тебя поздравляем. Называем победителем и отдаем фирменный мерч от Радио ДФМ.
4: Спасибо.
2: Теперь, господин Линар, у тебя есть 7,5 секунд на привет.
4: Дорогой любимой супруге Ирине и детям Камиле с Тимуром привет. Вот.
2: Вот так вот.
3: Саратов, включи тусовку.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему в Монголии живет монгол, а в Чехии не чехол?

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Это нет трек. Нет трек.
2: Это шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И если ты заснял красивенькое видео, но не знаешь, какую музыку на него наложить, Саймон подскажет. У нас впереди рубрика «Нет трек», где мы слушаем треки, которые сейчас максимально активно гуляют на просторах интернета. Какой трек презентуем сегодня? Сай, рассказывай.
3: Сегодня
2: ты сказал, это будет сюрприз.
3: Это сюрприз, да, это сюрприз. В интернете я нашел, как звучит трек «Real to Real», «I like to move it», на четырех разных языках.
2: I like to move it. Оно?
3: Да, I like to move it. На венгерском, на японском, на испанском и на чешском.
2: Mm-hmm.
3: Причем именно в таком порядке сейчас послушаем. Так, начинаем с венгерского языка. Там чел постарался. Ну что, слушаем, а потом...
2: Обсудим.
4: Рисалон мудиш-удиш, рисалон мудиш-удиш, рисалон... Удиш, рисало, нудиш, удиш, рисало, нудиш, удиш, рисало, нудиш, удиш, рисало, удиш.
3: Вы Соломозис чудиш. Это был венгерский язык.
2: Так.
3: Дальше переходим к японскому языку. Готово? Слушаем.
5: Одорун но суки суки, тотемо суки суки. Миннамо?
6: Суки!
5: Одорун но суки суки.
3: Ты же только что Сёбун
2: посмотрел. Да.
3: Вот тебе японский язык преследует. Ну что же, дальше у нас испанский язык. Поехали, слушаем.
2: Hola.
7: Quiero mover el bote. Quiero mover el bote. Le gusta. Quiero mover el bote. Quiero mover el bote. Quiero mover el bote.
2: Вот испанский узнаваемый.
3: Узнаваемый, да?
2: Mm-hmm.
3: Ты пока хоть запоминаешь, что ты слушал это. Потом...
2: Венгерский, японский, испанский.
3: Испанский. А теперь чешский. Но тебе еще выбирать фаворит.
2: Давай.
3: Слушай.

0: Че, чешский язык, но немножко есть слова, по-моему, если я не ошибаюсь, схожие, да, с
1: русским языком? Да. Славянские. Славянской группы.
0: Я так рад. Ну что ж, кого выбираешь?
1: Да, разумеется, чешский язык. Я так рад, ты так рад.
0: Я так рад, ты так рад. Ну ладно, смотри, у меня еще есть встречное предложение. Давай придумаем свою русскую версию.
1: Давай.
0: Так, получается... Я люблю движ-движ, я люблю движ-движ, я люблю движ-движ, я люблю что?
1: Движ!
0: Нет, движ-движ.
1: А, движ-движ.
0: Движ-движ. Давай еще, теперь попробуем.
1: Давай.
0: Я люблю движ-движ, я люблю движ-движ, я люблю движ-движ, я люблю что?
1: Движ-движ!
0: Катя, в так, движ-движ! Давай еще раз. Давай.

0: Нет! Движ!
1: Не быть мне певицей. Я пыталась.
0: Ты усложняешь музыкальному продюсеру работу, понимаешь?
1: Ты смотри, не замахивайся на меня.
2: Так, у нас еще есть время.
1: Да мы уже на самом-то деле все с тобой придумали.
2: Да?
1: И это прозвучит сразу после того, как мы пожелаем всем продолжения классного эфира.
2: А я хочу еще разок, чтобы ты попала. Ладно, окей.
0: Я люблю что? Движ-движ. Я люблю что? Движ-движ. Я люблю что? Движ-движ. Я люблю что?
1: Движ-движ.
0: Браво! Наконец-то! Молодец! Браво!

0: будильники на радио DFM.
1: Реклама. Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Tank. Реклама ООО Great Wall Motors.
4: Что может быть лучше крутой цены в Ашан? Крутая цена надолго. Приходите в Ашан и покупайте колбасу «Папа может» с индейкой 400 грамм всего за 139,99 до 10 июня. И не переживайте, что цена изменится, потому что в Ашан крутые цены – это надолго.

0: Круглосуточно.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
2: Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. А у Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: В ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз 100 тысяч баллов.
6: Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
7: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
8: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
9: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
8: Обслуживаться у вас можно?
9: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
10: В бизнесе важна гибкость. А в «Бизнес-прайме» от Сбера – гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.

0: потому и не кусают.
1: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
2: А дальше тусовка.
3: On DFM.
2: Потому что Радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Форма в норме.
2: Тири-тири, бэнг-бэнг. Всем дефискульт привет. Ща будет мясо.
3: Как говорят миллениалы.
2: Да уж. Так, это ПП спортивная часть шоу «Разбудильники». Напротив меня ПП спортолог Катя Бодрова.
3: От слова «спарта». Спартолог.
2: This is Sparta.
3: И тот самый Саймон.
2: Сейчас рубрика «Где качаем пресс», «Силу воли» и «Суперспособность». У нас не съесть шаурму в час ночи. Форма в норме.
3: Да, ну и, конечно, сезон какой, ребята? Начало июня. Сезон кабачков. Они идут к нам, вот, к русскому человеку отовсюду. От тети, от дяди, от бабушки.
2: От тещи.
3: Тещи. Просто у тебя в какой-то момент весь холодильник в кабачках. И с ними, конечно, что-то нужно делать.
2: Как это называется? Кабачковая атака, знаешь?
3: Кабачковая атака. А у тебя еще кабачковая икра с прошлого года лежит, понимаешь? Есть блюдо, которое на самом деле я очень сильно люблю. Это, конечно, овощное рагу с кабачком. Вообще.
2: Мне тоже нравится.
3: Очень-очень даже. Запеченный кабачок тоже вкусно.
2: Вкусненько, да.
3: Но оладушки с кабачков, мне кажется, ни с чем не сравнится.
2: А это что вообще? Оладушки, это вообще что это?
3: Оладушки — это такие небольшие, скажем, диетические, я бы даже сказала, пирожочки. Тоненькие. Ну, тоненькие.
2: А я-то думал, из картошки жарится, то есть...
3: Драники, да, ты имеешь в виду?
2: Даже не совсем
3: когда
2: драники.
3: Когда на терке делают такие, типа, лепешечки небольшие из картофеля. Они похожи.
2: Да?
3: Драники похожи на оладушки.
2: Окей.
3: Итак, мы берем кабачки, парочку штук, натираем на терочке. Потом обязательно выжимаем этот сок, чтобы удалось слепить.
2: А мочалку выбрасываем, что ли? Мочалки именно от кабачки.
3: Сачок как раз мы выливаем лишний, потому что в них достаточно много воды. Добавляем чесночок тоже тертый, соль, перец, цельнозерновую муку, если мы все-таки говорим про форму в норме, а не пшеничную, ребята, делаем выбор в пользу.
2: Оладушка в муку, так, окей.
3: Немного, да, муки и, в общем-то, обжариваем. С двух сторон. И обязательно, конечно, сметанка. В моем случае, например, безлактозная. У меня непереносимость. А можно греческим йогуртом соединить с горчичкой. И вот тебе тоже вкусненький соус.
2: А почему эту сметанку надо везде призабачить?
3: Не знаю.
2: И так вкусно будет. Допустим,
3: борщ. Мы с детства привыкшие.
2: Да? Я
3: причем
2: борщ без сметанки
3: ем. Сметана, где вот ложка стоит. Слышал такое выражение?
2: Нет.
3: Это хорошая сметана. Там, где ложка стоит, а не падает.
2: Самый жирный, да?
3: Да.
2: Понятно. Не, борщ я-то ем без сметаны. И, соответственно, оладушки съем без сметаны.
3: Да ты даже не знаешь, что такое оладушки. Так кормили.
2: Ну, я уверен, что приду.
3: Ты точно в России живешь?
2: Я приду в ресторан, мне точно покажут. Где оладушки, покажи.
3: Да, где драники. Кстати, помнишь...
2: Что?
3: Такую фразу. Приглашение на драники. Вот в этом приглашении чувствуется интересный подтекст.
2: По-моему, до Африки дошло.

0: мы.
1: Реклама на Дифа. Пилигрим Авто. Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева», ГВ. Огран ИП 324-350-00-043-00.
2: Эй, сосед, а ты где забор покупал?
3: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка, цены отличные, весь металл по ГОСТу.
4: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
5: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
6: Клуб йоги и массажа «Белый лотос». Добро пожаловать в мир ухода за собой, где каждый момент становится ценным, а забота о себе – приоритетом. Погрузитесь в атмосферу расслабления и умиротворения. СПА-программы, хамам, йога, массаж и аренда залов. Заведение расположено в исторической части города, где можно отлично провести время. Белый лотос, набережная 6-й армии, 59, телефон 50 60 77.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Шумоизоляция салона – частичная или полная? Только премиальные материалы и опытные мастера. Установочный центр «Автозвук». Горького, 39А. Телефон 54-74-02.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
4: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70-72-82.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. И сегодня мы поговорили про совещание в ледяной воде. Саймон сразу отказался.
2: Да сразу. Я в ауте, да.
1: Послушали чешскую версию трека «I like to move it, move it». Я рад, ты рад.
2: Ты рад, ты сам.
1: Да. А также поговорили про круговороты кабачков в природе. И в твоем холодильнике в том числе. Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И как говорят миллениалы, ща будет мясо. Или потому что глупо.
2: Ого. Ну что ж, я брат от другой мамы, диджей Саймон, черный перец Акбала, о, Мэри Окуланджа. Ну что ж, ди народ, поздравляю. До выходных осталось меньше, чем носков без пары в твоем ящике. Держимся. Желаю, чтобы этот четверг пролетел быстрее, чем зарплата после коммуналки. Зиба, что был с нами. Я доступен во всех соцсетях, как диджей МС Саймон, латинскими буквами. Чмоуки, пауки. Муа!
1: Люблю.
2: Не могу.
1: У нас на этом все, но тусовка продолжается.

0: Miles Away, так называется их работа, а еще они включили тусовку. За это им давайте скажем огромное спасибо. Ну и мы тоже не будем себе в подобном удовольствии отказывать, тем более уже четверг. И, между прочим, это первый летний четверг в этом году. Да, внимательность — это мое второе имя. С вами уже, кстати, я, Тимур Белов. Всем привет, вы слушаете Radio DFM. Слушайте, мне кажется, что летом люди вообще делятся на две категории. На тех, кто работает из дома, и тех, кто приходит в офис специально для того, чтобы бесплатно попользоваться кондиционером. Вот я лично из вторых, потому что жару переносить не могу, кондиционеры — это мое все. Даже если вы себя относите к той категории людей, кто обычно предпочитает открывать форточки, нам в любом случае по пути, это точно. Будет комфортно, будет по-летнему жарко, ну и, разумеется, музыкально. Вот, кстати, за музыкальную часть в ближайшие пару минут будет отвечать у нас дуэт Avalon Rockstone. Слушаем прямо сейчас Vertigo.
1: Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
1: Welcome back and right now.
4: А теперь тусовка.
1: On DFM.
4: DFM.

0: Но вот футбольный клуб «Арсенал» недавно сделал приятное нет не своим фанатам, а приюту лошадей и осликов в Великобритании. Футболисты нашли необычное применение старым носкам, которые обычно остаются после игры, после матча. Так вот, они их, ну, как правило, выкидывают, да, выбрасывают, а сейчас они решили их передать все-таки животным. Носки помогают, оказывается, защитить лошадей и осликов от насекомых. Каким образом, вы спросите? Ну, в интернете можете даже найти фотографии, где стоят два ослика в носках «Арсенала». И, мне кажется, ослики, когда их фотографировали, они при этом ничего не понимали. Ну, что это за носочки? Зачем нам? А там и копытца прикрыты. Короче, насекомые больше не кусают. Но я думаю, на самом деле, это лучшая защита от насекомых. Знаете почему? Ну, запах носков после игры все-таки их отпугивает. Вот в чем секрет. Вот в чем фишка «Арсенала».
1: Реклама на DFM. Лето начинается с каникул и скидок в интернет-магазине Стройландия.ру. Только с 5 по 7 июня скидки 15% на все. Сделайте ремонт и отдыхайте. Подробности акции на сайте Стройландия.ру и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
2: Телефон рекламной службы радио DFM. Вологде. 70 72 82.

0: такая вот заметочка.
1: Играй! Получай подарки! Звони!
2: 8-4-9-5-956-10-12!
3: Лучших треков недели.

0: Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
0: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
3: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.

0: 20% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Актадиса 16-20, подобный на tutu.ru/6+.
1: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком», ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
2: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на level.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
5: Подробнее на билайн.ру. 12+.
6: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации правил проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вамприлет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: РДС Open. Снова в Казани. При поддержке Радио ДФМ состоится третий этап открытого чемпионата РДС по дрифту. Удивительные ландшафты и эффектные заезды поразят зрителей. А сложнейшая конфигурация трассы испытает пилотов. 6 и 7 июня. Третий этап РДС Open. Казань-Ринг Каньон. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: А дальше тусовка.
12: On DFM.
11: Потому что Радио ДФМ.

0: Бонг на ДФМ.
1: И давайте все вместе будем знакомиться с участниками пинг-понга. Сегодня в нем принимают участие Иван, который работает менеджером по продажам из Барнаула, и Андрей из Москвы, а он трудится водителем. Ребята, с большим удовольствием вам желаю доброго летнего дня. Привет!
2: Привет,
1: привет. Привет. Ну, судя по голосам, достаточно бодренькие, несмотря на то, что неделя-то уже далеко-далеко, знаете, не в самом начале вот этого этапа рабочего мы находимся, да, уже ближе к финалу. Хотелось бы услышать там что-нибудь такое вот более естественное, понимаете, как что вы устали, а нет, бодренькие. Вань, неужели не устал?
2: Так скоро выходные, я наоборот радуюсь.
1: Андрей, а ты?
3: Лето в разгаре.
1: А, понятно. Лет, короче, добавляет вот этих вот дровишек, да?
3: Конечно.
1: Эх, бодренькие. Ну, давайте бодренько и поиграем в пинг-понг по правилам. До определенного сигнала вы по очереди произносите слова на определенную тему. При этом важное условие: каждое следующее слово должно начинаться на последнюю букву предыдущего. И выиграет тот из вас, кто последним до этого самого сигнала и произнесет то самое слово. Сигнал такой. Он может прозвучать в любой момент. Повод. Всемирный день гаража отмечается 4 июня, и тема пинг-понга будет для кого-то уютной, для кого-то не очень, но я уверен, что мы с ней справимся. Тема «Гараж». Ваши ассоциации. Ну и, соответственно, Ваня, первое слово будет от тебя, и ты начинаешь у нас прямо сейчас эту игру. Поехали.
2: Автомобиль.
1: Вань, ничего не понятно. Еще раз.
2: Автомобиль.
1: Автомобиль. Не, надо кричать «Автомобиль». Буква «Л», Андрей, достается тебе. Гараж.
3: Лыжи.
1: Лыжи. В гараже, конечно, они могут быть, пожалуйста.
2: А мне на какую? На «З»?
1: Лыжи.
2: А, «И».
1: Ага.
2: На.
1: Ну, гараж.
2: А вот...
1: Что? Лыжи, буква
2: а вот...
1: «И».
2: А, и...
1: Ну, конечно. Азот. Какой азот? Нет.
2: Я перепутал. Инструмент.
1: Инструмент. Буква «Т».
3: Не успели. Ну, в гараже обычно чинят трансмиссию.
1: Не, мы, конечно, сейчас можем починить, но время просто, понимаешь, сигнал-то уже прозвучал. Как так, Вань? Ну тянул. И в самый последний момент, понимаете, произнес это самое слово «инструмент» и вырвал победу. Ваня, принимай поздравления!
2: Спасибо.
1: Молодец, весь Барнаул за тебя радуется. Андрей, что ты... Андрей, я не могу понять, подожди. До этого у тебя было хорошее настроение, и сразу ты паник после этого какого-то инструмента. Ну неужели инструмент тебе готов, способен вообще испортить настроение?
3: Да нет.
1: Ну и все тогда. Все хорошо, все замечательно. Я тебе желаю отличного продолжения этого рабочего дня. И как водителю желаю зеленого света. Ивану, менеджеру по продажам, желаю хороших продаж. И еще подарочек тебе тоже вручаю. Ты получаешь у нас фирменный мерч Радио ДФМ. Ваня, молодец.
2: Спасибо.
1: Спасибо тебе, счастливо, пока.

0: El Movimiento.
1: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

мощно. Ну, почему я говорю мощно? Во-первых, сама Биби Рекс умеет делать красиво. Во-вторых, Фэтлесс добавил своего фирменного звучания. Получилось очень красиво, очень круто. Ну и в-третьих, это первое место DFM Top 30. По-моему, аргументов достаточно. New Religion. Отличный трек, номер один по итогам прошлой недели. Что будет уже в эту субботу, нам обязательно расскажет Женя Крутов. Все расставит по своим местам. Всех расставит и все расставит. Ну а вы тем временем успеете сделать свой выбор на нашем сайте dfm.ru. Заходите, вам у нас там однозначно понравится.

0: Вот, кстати, продолжение темы. Мне кажется, эта новость пригодится тем, кто следит за трендами, особенно спортивными новинками. В этом году, в 2026-м, стала популярна японская ходьба. Я думаю, что многие об этом слышали. Ну, да, повсюду они говорят. Так давайте и мы тоже немного обратим внимание, да, что же такое японская ходьба. Вся суть, насколько я понял, заключается в том, что она интервальная. В общем, 3 минуты. Мы идем очень быстро, так, чтобы тяжело было потом разговаривать, тяжело дышать. Ну, нам это состояние знакомо, когда мы обычно куда-то попаздываем или в пятницу бежим в магазин, чтобы успеть, там, не знаю, до 23, да, купить что-нибудь для настроения себе. Знакомая ситуация? Так вот, вот в таком темпе 3 минуты. Затем мы столько же времени уже идем спокойно, возвращаемся к прогулочному темпу, дышим, не переживаем, думаем о приятном, успокаиваемся. И вот таким образом мы повторяем 5 раз. На все уходит ровно 30 минут, и можно сказать, что тренировка завершена. Короче, 3 минуты задыхаешься, 3 минуты отдыхаешь. Я думаю, что идеальный спорт для тех, кто любит четкое расписание.
1: Реклама на В медицинском центре «Магнит Плюс» МРТ-исследование всех систем организма по выгодной цене. Успейте воспользоваться. Оперативная и точная диагностика. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Джонсон. Стало интересно, если бы Imagine Dragons отвечали на вопрос, что они хотят послушать, что за трек, какой бы ответ мы от них получили, а? Но пока послушали их работу, Whatever It Takes, так называется, прямо сейчас здесь на Radio DFM. Ну а теперь ближе к делу.
1: Пришло время...

0: Продолжается рубрика под названием «Ом-Ом Рандом». Отправляйте свои музыкальные заявки, чтобы хотите послушать именно сегодня. Макс работает. Номер 965-115-5-115. Принимается все именно там. Название трека, имя исполнителя. Пишите, не стесняйтесь.
1: Радио DFM. Будь ближе к тусовке. Жми на кнопки. Пиши в Максе. +7 965 115 51 15.

А вот, собственно, то самое место, где исполняется ваше музыкальное желание. Если вы не верите, пожалуйста, можете попробовать. Макс 965-115-5-115. Отправляйте, что вы хотите послушать именно сегодня. И вполне возможно, из тех заявок, которые отправили наши слушатели, рандомайзер остановится именно на ваше. Время еще есть набрать быстро текст и написать. Вот, пожалуйста, Иван из Барнаула. У него такое праздничное настроение. Хочет побеждать и выигрывать песни из Rocky 3. Survivor, I Will Tiger, просит Ваня. Вань, ну, с чем связано такое желание? Скажи, пожалуйста. Two Chains, Wiz Khalifa, We Own It.

Это девушка Рузанна. Написала на шафт Мучо Мамбу. А, все, я понял. Это та самая Рузанна, которая захотела что-нибудь повеселее, да? Шафт. Мучо Мамбу. Не, слушайте, Мамбу Итальяну я помню песню. А вот Мучо Мамбу что-то у меня как-то вообще в памяти никакой реакции. Никаких связей пока. Бывает. Память подводит, но трек уже найден. Запускаю. Шафт Мучо Мамбу! Ну, такое летнее настроение должно быть, да? Сейчас проверим, насколько будет летним. Спасибо, Рузанна, за это предложение.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем плюс 18 градусов, вечером плюс 16, ночью до плюс 8. Ветер северный до 2 метров в секунду.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на
3: DFM. Эй, сосед, а ты где забор покупал?
4: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка, цены отличные, весь металл по ГОСТу.
5: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
6: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
7: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу Окружное шоссе 9Б, телефон 51 20 20.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

DFM. Радио DFM. DFM. В Москве полдень. Радио DFM.

0: На мысли сегодня, что именно летом, вот когда ты идешь что-нибудь себе купить, ты настолько устаешь от процесса этого, что просто покупаешь себе бутылочку воды в итоге, садишься на лавочку где-нибудь там в парке, и все. Тебе ничего больше не нужно. Да, согласен. Лето – жаркое время года, когда можно просто наблюдать и ни о чем не думать. С вами, кстати, я, Тимур Белов. Мыслительный процесс у меня сегодня тоже замедлился, так что я надеюсь, мы друг друга очень хорошо понимаем. Поэтому давайте будем бодриться. Бодриться под лучшие треки. Впереди, кстати, у нас Каскада, Miracle и ребята из проекта Медуза, которые за прогулки однозначно этим летом. Don't wanna go home. Очень скоро дождитесь.
1: Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
1: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
1: Плати по миру.
2: Как?
1: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
1: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
1: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
3: Welcome back, and right now...
1: А теперь тусовка.
3: On DFM.

0: рассказать вам про подругу, которая у меня есть, и она постоянно засыпает в дороге. Вот когда она это делает, знаете, она в общественном транспорте, если находится, она крепко-крепко сжимает свою сумку, рюкзак, ну, смотря, что там она везет, и говорит: я боюсь, что пока я сплю, кто-нибудь откроет там молнию и покопается в ее сумочке, в ее вещичках. Так вот, недавно придумали гаджет специально, мне кажется, для таких людей. Замок для молнии с отпечатком пальца. Крепится это устройство на молнию рюкзака, сумки, открывается за полсекунды, нужно только преподнести палец. Никаких паролей, ничего запоминать не надо, ничего, только отпечаток. Преподнес, так жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж думаю, что можно будет купить. Ну, хотя бы для того, чтобы повыделываться перед друзьями. Почему бы и нет? Подразнить.
1: Реклама на Дифа. Клуб йоги и массажа «Белый лотос». Добро пожаловать в мир ухода за собой, где каждый момент становится ценным, а забота о себе – приоритетом. Погрузитесь в атмосферу расслабления и умиротворения. СПА-программы, хамам, йога, массаж и аренда залов. Заведение расположено в исторической части города, где можно отлично провести время. Белый лотос, набережная 6-й армии, 59, телефон 50 60 77.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Димон такси «Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон такси.
4: Профессиональная и сертифицированная установка автосигнализации. Автомагнитол, фаркопов в наличии и под заказ. Установочный центр «Автозвук». Горького 39А. Телефон 54-74-02.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82. Вместо сайта «Радио ДФМ» теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

0: оказаться первым. Ну, как вы думаете, получится у вас сегодня показать хороший результат в квизе? Посмотрим. 8-4-9-5-9-5-6-10-12. Набирайте, не стесняйтесь.
1: Каждый будний вечер на радио Дефа.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show.
2: On DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: Можно написать на листочке свое самое-самое заветное желание. Самое главное – это посыл. Вы должны действительно этого хотеть, представлять и чувствовать себя так, как будто бы это желание уже исполнилось. И вы, вот, например, сидите не здесь, а лежите в шезлонге на Мальдивах.
3: Ну, зачем Мальдивы? Давайте что-нибудь покруче возьмем. Геленджик.
1: Шоу с естественным интеллектом.
2: Да, действительно, Геленджик и Сочи мне не по карману. Мама Мальди, вы хотели вот узнать эту правду? Спасибо.
1: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пако на радио DFM. Реклама. On DFM.

0: круглосуточно. 6+.
1: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
2: Подробнее на билайн.ру 12+.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».

0: По всем параметрам.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО РББ ОКРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
3: Есть просто карта. А есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
4: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
6: А теперь тусовка.
7: On DFM.
6: DFM.

0: присоединился. Меня зовут Тимур Белов. Если вы не в курсе, что у нас тут происходит, то начинается квиз, и в нем сегодня будет принимать участие замечательная жизнерадостная девушка Любовь, тату-мастер из Самары. Любовь, привет, доброго дня желаю тебе.
1: Привет, привет, и вам доброго дня.
0: Спасибо тебе большое. Как погодка, как атмосфера у тебя там на работе?
1: Ой, погодка такой себе. Хотелось бы побольше, конечно, лета. На работе все отлично.
0: На работе никто сегодня не кричал: «Ай, больно, пожалуйста, не надо».
1: Нет, пока еще такого не было сегодня.
0: Ну хорошо, я надеюсь, и не будет. Любовь, сейчас мы будем играть в квиз. На протяжении одной минуты я тебе буду задавать вопросы, которые связаны с сегодняшним днем. Ты на эти вопросы будешь отвечать, а потом мы посчитаем собственное количество правильных ответов и посмотрим, сможет ли опередить лидеров, которые в данный момент у нас лидируют и находятся впереди всех, или нет. Но об этом чуть позже. А пока все-таки давай сконцентрируемся на квизе. И пусть тебе обязательно повезет сегодня. Ты готова?
1: Да.
0: В таком случае твоя минута начинается прямо сейчас. И, внимание, первый вопрос. Сегодня день гаража, 4 июня. Для какого транспортного средства в первую очередь используется гараж?
1: Автомобиль.
0: Автомобиль – это правильный ответ. Как называется инструмент, который может потребоваться для подъема автомобиля при замене колеса? На букву «Д» называется этот инструмент.
1: Домкрат.
0: Домкрат, верно. 170 лет назад начала формироваться коллекция Третьяковского.

0: Каллер, как он правильно?
1: Нет. Ирригатор.
0: Ирригатор.
1: А как называют специалиста, который занимается исправлением прикуса?
0: Ортодонт.
1: Вот тут ты все правильно сказал. Молодец. Неплохо. Ну, Малефисента у нас сегодня отдыхает, видимо, по тому случаю, что Анджелина Джоли у нас отмечает день рождения. Не захотела выступать. Ну да ладно. Так, автомобиль, гараж принимается, домкрат принимается, Иван Шишкин забыли, но я думаю, что на подкорочке там в любом случае эта фамилия у тебя там значится. Ну, бывает, стрессовая ситуация, как-никак, быстро надо было отвечать на вопросы, не всегда вспоминаешь эти самые фамилии. 51 год Анджелина Джоли, Малефисента, да, принимается ирригатор, мимо и ортодонт. Из 7 вопросов 5 правильных ответов. Ну что могу сказать, Любовь, это неплохой результат, такой же результат, как у Михаила, который принимал участие вчера из Ростова-на-Дону парень. А Галина пока лидирует, у нее 7. Но ты не сильно расстроилась, что Галину не смогла опередить?
0: Вообще нет.
1: Нет? Ну и все. Я надеюсь, сегодня будет клиент, который придет к тебе и скажет: набить мне, пожалуйста, татуировку с именем Галина. Ну или хотя бы 5 такую красивую набить в честь квиза, в котором ты сегодня приняла участие и смогла заработать 5 правильных ответов. И при этом тебе еще достается наш фирменный мерч Radio DFM. Любовь, поздравляю, потрясающий результат.
0: Спасибо.
1: Ну и чтобы взбодрить весь город Самара, себя взбодрить и всю Россию, давай на счет 3 как можно громче, позитивнее слово «квиз». 1, 2, 3. Любовь!
0: Квиз!

0: огромное количество татуировок. Это Teddy Swims и работа под названием Bad Dreams на Radio DFM. Я Тимур Белов, на этом с вами прощаюсь. Желаю вам хорошего и легкого продолжения четверга. Лето продолжается, и нужно этому радоваться. Далее, кстати, встречайте Артема Скорбогатова. Он появится уже в следующем часе.
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером +16, ночью до +8.

0: Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на
3: Весенние акции от Стройландии. С 1 апреля по 30 июня. Диван-книжка «Ривьера» по цене 19 990 рублей. Диван-кровать «Нео» по цене 35 990 рублей. Подробности акции в магазинах. Стройландия. Для дома и больше.
4: В люксе?
5: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
4: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. В Москве 13 часов. Радио DFM.

0: Ну что, с приходом календарного лета к нам приходят и серьезные мероприятия, которые оказывают влияние не только на внутреннюю жизнь в нашей стране, но и мировую. На Петербургском международном экономическом форуме показали новую «Волгу», и ею это оказалось Джили Манжар. Да. Потому что автомобиль построен на базе китайского кроссовера, технически и внешне являясь его копией. Вот только стоит он в 4 раза дороже.
1: Не смешно.
0: Согласен. Но нам определенно точно есть чем вас порадовать. Речь про фирменный мерч от Radio DFM, который я разыграю в игрушке Fake News, которая случится уже совсем скоро. Главное, не профукайте специальный сигнал и первыми дозвонитесь в студию. Я вас категорически приветствую. Меня зовут Артем Скоробогатый, а это коротенькая такая, но все-таки...
2: Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
3: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: А теперь тусовка
5: on DFM.
4: Потому что Радио DFM.

0: Пилигрим Авто. В Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева ГБ». Огран ИП 324-350-00-043-00.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Сначала, значит, позвонил муж, а я ему говорю: а вы когда играли? А вот 2 дня назад. Что-то выигрывали? Да, выиграл. Ну, тогда не вариант. А можно, чтобы жена поиграла? Я говорю: а жена не играла? Нет. Алина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Сидят там голубочки, радио DFM слушают. Хорошее дело.
1: Угу.
0: Давайте поиграем, Алина. У нас на кону фирменный билет от радио DFM. Я уверен, что он вам пригодится в любое время, при любой погоде. Правила очень простые. У меня для вас уже готовы 3 новостных заголовка. Я их сейчас друг за другом вам озвучиваю. А вы, если определите правдивость хотя бы 2 из них, то гарантированно его получаете. Если ничего не получается, как минимум передадите привет своему мужу, который находится рядом. Договорились?
1: Договорились.
0: Российские ученые напечатали на 3D-принтере бифштекс из медузы и кожи судака. Как вы считаете, правдивый заголовок или нет?
1: Нет.
0: В Госдуме предложили поставить на учет всех, кто знает более 1000 иностранных слов.
1: Нет.
0: На улицах Москвы появились пухососы. Вот так.
1: Да.
0: Да, да, на дороге действительно столицы выехали роботы, которые убирают тополиный пух. С победой, Алина!
1: Спасибо.
0: Спасибо. И вам тоже огромное за участие. Но, надо сказать, вы не везде и не во всем оказались правы. Действительно, правда, российские ученые напечатали на 3D-принтере бифштекс из медузы и кожи судака. Нет. В Госдуме не предлагали поставить на учет всех, кто знает более 1000 иностранных слов. Ну и таки да, на улице Москвы выехали роботы-пухососы. Ой, какая забава. Алина, забирайте нас в фирменный мерч и срочно передавайте приветы.
1: Привет своему мужу Александру.
0: Если бы не он, то вас бы, видимо, в эфире не было. Александр, она выиграла фирменный плед.

0: Радио Ди ФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудили». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Расскажут, что действительно важно.
1: Важно зевать, чтобы расслабить челюсть.
2: Я уснул.
1: Нет. Челюсть расслабляется, и дикция становится круче.
2: Это может передается воздушно-капельным путем.
1: Не спать.
0: И позволят вам стать кем угодно.
3: Я почтальон Печкин.
1: Это все, о чем ты мечтал? Ладно, договорились.
0: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
4: Только на радио Ди ФМ.
0: Реклама.
5: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Квартиру сниму на суточно. 6+.
1: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему.
2: Подробнее на билайн.ру. 12+.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». РДС Open. Снова в Казани. При поддержке «Радио ДФМ» состоится третий этап открытого чемпионата РТС по дрифту. Удивительные ландшафты и эффектные заезды поразят зрителей. А сложнейшая конфигурация трассы испытает пилотов. 6 и 7 июня. Третий этап «РТС Open». «Казань-Ринг-Каньон». Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан

0: безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM.

0: перевернуть такие календарики и все вместе попытаться вспомнить, что же такого любопытного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1800 году в Вашингтоне завершилось строительство Белого дома, официальной резиденции президента Америки. В 1896 там же, в Штатах, прошло первое испытание автомобиля, построенного Генри Фордом, а в 1940 в Москве открылся стадион «Динамо».
1: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.

0: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью до плюс 8. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98. Акция действует до конца июня.
4: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

Вместо сайта Radio DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки, десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Мадонна, сори, только что в эфире радио DFM. Непонятно, правда, за что извиняется королева поп-музыки, но, видимо, есть за что. А вот в Аргентине без стыда и совести на скайте должны были поставить рекорд самого длинного бутерброда в мире. Но, как часто водится, что-то пошло не так. Мероприятие настолько разрекламировали, что на него сбежалось около 30 тысяч голодных горожан, которые, не дождавшись фиксации достижения, накинулись на сэндвич и попросту слопали его. Хотя после завершения готовки организаторы и так планировали угостить бутербродиком всех желающих.
1: Да вы, блин, даете.
0: Всем бодрого, доброго. Меня зовут Артем Скоробогатый, и я продолжаю вам желать легкого рабочего дня. Давайте-ка немножечко переведем дух, что ли.
2: Реклама.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да, а также букинг и подписки.
2: Ищи в Яндексе. Плати по миру. ООО «Капибара».
5: Welcome back and right now.
2: А теперь тусовка.
5: On DFM.
2: DFM.

0: Чуть позже обязательно поднакину вам поводов для праздника, а пока самое время поговорить с Ренатом. Ренат, мы вас категорически приветствуем.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Ренат. Откуда вы к нам пожаловали?
1: Еще раз, слышно плохо.
0: Я говорю, откуда вы к нам пожаловали? Ну там хорошо, тепло, лето. У нас тут тоже в Москве, в центральной части 23-25. Радуемся. Надеюсь, что и также в разных других городах, где слушают радио DFM, тоже пришло лето. Ренат, дорогой человек, давайте немножечко поиграем. Что было дальше? С меня прямо сейчас самая нереальная реальная новость, точнее ее начало, а еще точнее три варианта развития событий. То есть три варианта концовки. Выберите правильный, подарим фирменный приз от радио DFM. У нас, кстати, обновился мерч от нашей радиостанции, поэтому давайте, попытайте удачи. Я надеюсь, что победа будет на вашей стороне. Короче говоря, вот вам начало новости, выбирайте правильный вариант концовки. В Самаре парень пришел на свидание с огромным букетом цветов, но девушка, многоточие вопрос, чего было дальше? Не пришла, Ренат. Отказалась его принять или тоже пришла с букетом, но только побольше? Выбирайте, будет непросто.
1: Ну, давайте третий вариант.
0: Тоже пришла с букетом, но только побольше.
1: Да, да, да.
0: Потому что вам представляется, что если это самая нереальная реальная новость, то концовочка должна быть именно такой.
1: Совершенно верно.
0: В Самаре парень украл из магазина, зараза, такой букет из 100 одной розы, чтобы подарить объекту своего обожания. Но девушка, похоже, проинтуичила ситуацию, а потому на свидание просто не пришла. Зато навстречу пришли полицейские и задержали парнишку за грабеж.
2: Идиот!
0: Да. Не-не-не, ну, Ренат, не вы, конечно. Вот, но... Да, плакала победа на данный момент. Однако, я в вас верил и верю. Вы тоже, пожалуйста, в себе никогда не сомневайтесь. Звоните в следующий раз. А пока передавайте привет.
1: Так, хорошо. Ну, всем привет, кто узнал город Краснодар. И вам.
0: Ну, спасибо, Ренат.
3: Реклама на
4: Муз-ТВ приглашает.
5: 6 июня.
4: Москва.
5: Лайф-арена.
4: Премия Муз-ТВ 2026. Движение.
5: Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом.
4: Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
6: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82. ДФМ.
7: Радио ДФМ.

0: Best tracks of the week.
1: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Тройку лучших прошлой недели открыл бывший лидер Hollow, Ebon.
1: Второе место.
2: На первое место попасть не получилось у трека Galaxy. Kung City of Los London.
1: Первое место.
2: А вот лидером прошлой недели стал трек New Religion. Это Bieber X,

0: 15 на радио DFM. DFM Top 30. DFM. Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке. Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк, частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа, подобный на tutu.ru/6+.
1: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру 12+.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Я в панике. Доллары забыла купить.
4: Зачем доллары?
3: А как за границей платить?
4: Плати по миру.
3: Как?
4: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
3: Ага.
4: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
3: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
4: Да. А также букинг и подписки.
5: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара». С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на evil.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калина.
6: РДС Open. Снова в Казани. При поддержке «Радио ДФМ» состоится третий этап открытого чемпионата РТС по дрифту. Удивительные ландшафты и эффектные заезды поразят зрителей. А сложнейшая конфигурация трассы испытает пилотов. 6 и 7 июня. Третий этап «РТС Open». Казань-Ринг-Каньон. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан

0: вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
1: А теперь тусовка.
2: Где?

0: Ну что же, ни дня без повода, как говорится. Давайте-ка коротенечко попробую вам рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно день радования кошачьих богов, а также день положительных эмоций и улыбаться абсолютно каждому. Ведь, как известно...
1: От улыбки хмурый день светлее.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью до плюс 8. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на
5: DFM. Эй, сосед, а ты где забор покупал?
6: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка. Цены отличные. Весь металл по ГОСТу.

0: Центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
1: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
2: Лето начинается с каникул и скидок в интернет-магазине стройландия.ру. Только с 5 по 7 июня скидки 15% на все. Сделайте ремонт и отдыхайте. Подробности акции на сайте стройландия.ру и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
3: В люксе?
4: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
3: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
5: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Сергей Лазарев, Лолита, Ева Власова, Леонид Агутин, Клава Кока, Григорий Лепс. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
6: Категория 16+.
7: Телефон рекламной службы Радио ДФМ Вологде 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: D-News на DFM. Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Более 23 тысяч вологжан проголосовали за объекты благоустройства в следующем году по программе ФКГС. В дома Южного микрорайона Вологды досрочно подали горячую воду. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Более 23 тысяч вологжан проголосовали за объекты благоустройства в следующем году по программе ФКГС. В перечень объектов для голосования в этом году вошли парковая зона вдоль реки Содомы, парк Мира, сквер героев СВО, Фрезеновский парк, а также второй этап благоустройства Ковыринского парка. Выбор смогут сделать жители, проживающие на территории Вологодской области. Пространство, набравшее наибольшее количество голосов, будет благоустроено по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и в рамках народной программы «Единой России» для лиц старше 14 лет. В дома Южного микрорайона Вологды досрочно подали горячую воду. Об этом сообщил глава Вологды Сергей Жестянников. Около 250 домов в южном районе города на 2 недели раньше запланированного срока были подключены к горячему водоснабжению. С 14 по 16 июня горячее водоснабжение у потребителей в южном микрорайоне будет отключено повторно. Это необходимо для проведения гидравлических испытаний. С 17 июня горячую воду подключат во всем южном микрорайоне уже окончательно. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 000 рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Radio DFM.

Радио DFM. DFM. В Москве 15 часов. Радио DFM.

0: 2026 осталось всего каких-то 6 дней. И, вероятно, по этой вот причине, чтобы подогреть, так сказать, интерес к Мундиалю, в Лондоне с молотка опустили футболку Пеле, в которой он играл в финале чемпионата мира в 1958 году. Начальная стоимость чуть больше 6 миллионов долларов. Или около 450 миллионов рублей. Ну а что вы хотели? Раритет жеж. Как, собственно говоря, и наш фирменный мерч, который достанется одному из вас, если вы настоящий грамотей, который ударение в словах щелкает как орешки. Всем пламенный привет! Поиграем в слово дня уже совсем скоро, а пока...
1: Реклама.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».

0: нами на прямой связи Грамотей Артур. Ему и аплодисменты. Артур, здравствуйте.
1: Здравствуйте, здравствуйте.
0: Ну что, насколько оцениваете свои знания по русскому языку? На троечку, на пятерочку, может быть, на семерочку, в конце концов?
1: Ярый ударник.
0: Неплохо, неплохо. Ну, как минимум 60% усвоенного материала. Это уже здорово. Давайте протестируем ваши знания. Слово дня. У меня для вас, Артур, уже готов новостной заголовок, внутри которого для вас предательский или нет, сейчас мы это узнаем, скрывается слово, где вам надобно бы правильно поставить ударение. Если все хорошо, с нас обновленный фирменный мерч от радио DFM. А если ничего не получается, сами понимаете, мы с удовольствием послушаем ваши фирменные приветы. Итак, Артур, Бельгия присоединилась к расследованию ограбления Лувра, так как бельгийская полиция обнаружила снимки музея в телефонах задержанных воров или воров. Что считает наше купечество?
1: Воров.
0: Да! Совершенно верно! Я уже было принялся, что вы сейчас будете долго раздумывать и ткнете не туда, но вы оказались совершенно правы. Да, Артур, данные существительные имеют подвижные ударения. Если в единственном числе во всех падежах ударным в нем является первый слог, то вот во множественном, кроме именительного воры, акцент падает на последний. Поэтому правильно говорить еще раз как?
1: Воров.
0: Да, воров боишься, в лес не ходи. Это был Грамотей Артур. Мы оставляем вашу твердую тройку, а может быть даже дотягиваем ее до четверочки. И спасибо за то, что заботитесь о своих собственных знаниях по русскому языку. Забирайте наш фирменный мерч и передавайте привет, Артур.
1: Всем спасибо. Большой привет вам, городу Нижнекамск, всем, кто меня узнал.
0: Я еще вскоре вернусь. Реклама
2: на Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
3: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу Окружное шоссе 9Б, телефон 51 20 20.
4: Холтеровская диагностика – надежный способ контроля работы вашего сердца. Суточный мониторинг. Мы следим за работой вашего сердца в реальном времени. Магнит Плюс на Зосимовской 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы радио DFM в Вологде 70 72 82.

0: Каждый будний вечер на радио DFM.
1: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening show
2: on DFM.
0: Импровизация высшей пробы.
1: Ой, конечно, вот завидуешь иногда людям, у которых есть дача. Но как подумаешь о том, как там все придется убирать. Вот классно все-таки приезжать в гости. Приехал на все готовое, уехал.
0: Шоу с естественным интеллектом.
1: Нет, мы, вы знаете, мы ничего не будем сажать. Дача для отдыха. Потом приезжаешь к ним, у них там уже картохой все абсолютно засеяно, и кабачки вручают. Вот это стопроцентная жиза.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало 18.00. Юля Пако на радио DFM. Реклама.
3: Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по Сбер-ID. Подробнее sbermobile.ru.
4: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
5: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
6: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
8: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе и правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
9: Я в панике. Доллары забыла купить.
10: Зачем доллары?
9: А как за границей платить?
10: Плати по миру.
9: Как?
10: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
9: Ага.
10: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
9: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
10: Да. А также букинг и подписки.
11: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капитал».

0: 25% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцизы с 16 августа, подобные на Туту, только 6+.
1: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
2: А теперь тусовка.
3: On DFM.
2: DFM.

0: Ну что, дорогие друзья, настало время прощаться, однако перед тем, как это сделать...
1: А напоследок я скажу...
0: Да, есть такое дело. Скажу о том, о чем еще сегодня мог сказать, но не сказал. Итак, стало известно, что сборная России примет участие в Международной инженерно-космической олимпиаде для школьников в Китае. За подготовку команды к мировым соревнованиям уже взялись Роскосмос, Центральный университет и группа Т-технологии. Они, как и я, уверены, что наши ребята покажут высокий уровень участникам из других стран и докажут, что достойные победы не иначе. И будет. Все, на сегодня на этом у меня. Здесь был Артем Скоробогатый. Это моя настоящая фамилия. Не скучайте. Ну и...
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью до плюс 8. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на
5: В люксе?
6: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
5: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
2: Телефон рекламной службы Радио DFM в Вологде. 70 72 82.

Plus. Новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Movimiento.
1: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

0: Всем привет, с вами ваш непокорный слуга Борис Всеорущий. Не всеорущий, всемогущий. Друзья, если честно, я сегодня проспал все, что можно, все на свете. Я приехал в студию реально в тапочках, в кармане у меня зубная щетка, я постоянно делаю вид, что так и задумано, так и должно быть. А в общем, я выгляжу как человек, который пытается выглядеть как человек. Интересно, а как выглядит человек, который как человек? Ну как я? Ну что, впереди нас много всего интересного, и, конечно, поиграем, не переключайтесь.
1: Радио DFM.

0: А теперь самое время поиграть с Борисом Всемогущим и с Радио ДФМ. Берем свои телефоны, стационары, рации, да все что угодно, все, на чем можно звонить, и набираем наш самый любимый номер. +7 495 956 101.2. Играем с Борисом Всемогущим, кто не хочет стать миллионером. Вот кто реально не хочет стать миллионером, у кого все есть, кроме нашего фирменного мерча, тот звонит и начинает играть со мной. +7 495 956 101.2. Прямо сейчас я жду тебя, мой друг.
1: Реклама на DFM. Бритва каждый день? Забудьте, как страшный сон. Подарите себе недели идеальной гладкости со студией депиляции «Гладкое будущее». Шугаринг, воск и профессиональный уход, который заставит вас влюбиться в свою кожу. Студия «Гладкое будущее». Успейте записаться по акции знакомства с мастером. Звоните 8-921-059-64-54. Акция действует до конца июня. ИП Блюдова ЕВ, ИНН 352-527-900-667.
2: Димон Такси «Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
3: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70-72-82.

0: из Уфы. Катя работает заместителем директора в школе. Представляете? Катюх, привет, как дела?
1: Привет, привет, все хорошо, спасибо.
0: Отлично. Расскажи мне, чем ты занимаешься?
1: Ну вот сейчас приехала на обучение. Жду.
0: Меня?
1: Ну, практически да, и вас тоже.
0: Здорово. Слушай, Катя, расскажи мне, вот ты работаешь в школе. Вот что вы делаете с двоечниками или с хулиганами? Вот раньше не могли уволить, отчислить. Что происходит сейчас, когда вот человек двойки хулиганит? Что с ним делают? На кол сажают?
1: Ну, практически то же самое. Понять, простить и...
0: И ничего не сделать?
1: Ага. Да, ничего не сделать.
0: А на кол сажают?
1: Нет.
0: Ладно, хорошо. Что, давай теперь самое время поиграть на кол. Мы никого сажать не будем. Слушай, водные. Давай представим, Катюх, что ты рассталась с кактусом. Ты встречалась с ним 10 лет. Он такой колючий, но ты любила его. Теперь самое время расстаться. Тебе нужно за 30 секунд назвать 10 причин, почему вы больше не можете быть вместе с кактусом. 10 причин, почему ты бросаешь кактус. Ты готова?
1: Все, да.
0: Подумала?
1: Да.
0: 30 секунд, пошли.
1: Ты колючий, ты жесткий, ты зеленый, ты не умный, ты не уважаешь меня, ты не понимаешь меня, ты не любишь меня, ты не слышишь меня, ты не уважаешь меня, ты не хочешь меня понять. Ты зеленый, ты неприятный, ты вонючий, ты какой-то грязный и весь ты деревянный.
0: Я тебя поздравляю! Все. И мне просто так безумно это понравилось, поэтому я тебя слушал бы просто, наверное, до утра. Я дарю тебе наши фирменные колючки от Радио ДФМ. Расскажи, что ты будешь делать с нашими фирменными колючками?
1: А что там входит в ваши фирменные колючки?
0: Просто набор колючек, длинные и короткие.
1: А, ну ничего, повешу куда-нибудь и буду любоваться.
0: Да, они будут такими же глупыми, как этот кактус. Я шучу, я дарю тебе наш фирменный плед. Кому будем передавать привет? Катюк, давай.
1: Ну, если честно, просто никому, всему миру, всем привет, всем любви и уважения.
0: Вот такая у нас Катюха.
2: Реклама на
3: Хей, hey, сосед, а ты где забор покупал?
4: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка, цены отличные, весь металл по ГОСТу.
5: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
6: Весенние акции от «Стройландии». С 1 апреля по 30 июня. Диван-книжка «Ривьера» по цене 19 990 рублей. Диван-кровать «Нео» по цене 35 990 рублей. Подробности акции в магазинах. «Стройландия» для дома и больше.
7: В люксе?
8: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
7: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
9: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Вологде. 70 72 82. ДФМ.
10: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба». Тунец «Магура» собрал поваров со всего мира. Настоящих гуру своего дела. Благодаря уникальной технологии мы создали ресторанные блюда с тунцом в формате готовой еды. Ешь как гуру с тунцом «Магура».

Радио DFM. В Москве 17 часов. Радио DFM.

0: Друзья, вы слышали? Оказывается, смех продлевает жизнь. Если это реально, то с моей зарплатой я должен быть бессмертным. Не Борис Всемогущий, а Борис Бессмертный. Так что, давайте смеяться вместе. Это максимально бюджетно и весело. Да, а что от этого? От того, что это бюджетно. Друзья, это Радио DFM. Впереди у нас прекрасная музыка, игры с Борисом Всемогущим. Не переключайтесь.
1: Реклама. Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Welcome back, and right now...
8: А теперь тусовка.
7: On DFM.
8: DFM.

0: поиграть. Поиграть в мою самую любимую игру «Кто не хочет стать миллионером». Наш номер плюс 7495. Специально медленно говорю. 956-101-2. 101-2. Звоним, играем, побеждаем, забираем подарки, призы, получаем настроение, передаем приветы на всю страну. Радио ДФМ и Борис Всемогущий ждет тебя. Плюс 7495-956-101-2. Звони.
1: Реклама на DFM.
2: Магазин «Мир дерева» предлагает вагонку, имитацию, доску пола, пиломатериал. Ждем вас. Окружное шоссе 2. Звоните 70 12 77. 70 12 77.
3: Бритва каждый день? Забудьте, как страшный сон. Подарите себе недели идеальной гладкости со студией депиляции «Гладкое будущее». Шугаринг, воск и профессиональный уход, который заставит вас влюбиться в свою кожу. Студия «Гладкое будущее». Успейте записаться по акции «Знакомство с мастером». Звоните 8-921-059-64-54. Акция действует до конца июня. ИП Блюдова ЕВ, ИНН 352-527-900-667.
4: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Задумаются о великом.
1: И выясняем, что значит «хурды-мурды».
2: «Хурды-мурды». Вау, это не название фильма, нет?
1: Неплохо было бы, как есть «Шурлы-мурлы», астраханская версия «Хурды-мурды».
0: И порадуются за вас, как за себя.
3: Рукой подать.
1: Да! Рукой подать.
2: Да.
3: Валять дурака.
1: Да! Кисна, Мика.
3: Кисла-мина.
2: Браво!
0: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
4: Только на радио DFM.
0: Реклама.
5: On DFM.

0: потому и не кусают.
1: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70% на тысячи товаров. Берите все и даже больше. Ашан. Все выгодное. Акция действует до 15 июня.
2: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»
5: Как бы ни менялся твой маршрут, «Тэнк 500» остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. «Тэнк 500». Веди за собой.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Тэнк». Реклама ООО «Great Wall Motors».
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, соки и нектары «Добрый» в ассортименте 1 литр 119 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В

0: ему круглосуточно рад.
1: 6+. Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» УГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по СберАйди. Подробнее «Сбермобайл.ру».
2: Нам в Билайне не важно, какой мобильный оператор у твоих любимых. Ну правда, ты все равно позвонишь родителям узнать, как у них дела. Все равно наберешь другу пересказать все мемы. Все равно вы с коллегой обсудите все новости. Добавь номера любых операторов в любимые номера и говори безлимитно. Любимые любые. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Первое правило HVL F7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVL F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
5: 14,6-дюймовый мультимедиа рассмотрен комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля HVL F7 2026 модельного года, не является ответной действия 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVL сети на сайте HVL.ru. 12+.
6: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: А дальше тусовка.
8: On DFM.
7: Потому что радио DFM.

0: Скажи мне три классных места, где нигде про них ничего не написано. Вот куда, может, какие-то секретные места в Барнауле, на Алтайском крае, расскажи мне.
1: Нет, я только по известным езжу. Неизвестным страшно.
0: Где? Где ты ездишь?
1: В неизвестный, говорю, страшно, только по известным езжу.
0: Ну скажи мне, ладно, самое классное место на Алтайском крае.
1: В Алтайском крае, но это Белокуриха.
0: Белокуриха.
1: Город-курорт, да.
0: Она какая-то волшебная, согласись?
1: Да, там здорово.
0: Отлично. Ну что, давай теперь поиграем?
1: Давай.
0: Ну давай, смотри, слушай правила. Давай представим, что ты у нас радиоведущий. И к тебе в студию завалился лось. Настоящий лось. Ты ведешь эфир, и вдруг поворачиваешь голову, и рядом с тобой стоит огромный лось. Теперь тебе нужно за 30 секунд назвать 10 слов, которые опишут данную ситуацию в студию. Ты готов? 10 слов.
1: Ситуацию в студии.
0: Ну да, вот представляешь, что лось забегает в студию, и ты начинаешь орать 10 слов, которые будут описывать данную ситуацию.
1: Хорошо.
0: У тебя 30 секунд. 10 слов, которые опишут лося у тебя в студии. Погнали.
1: Неожиданность.
0: Лось, я лось. Давай. Вообще любые
1: красивый,
0: слова.
1: Красивый, здоровый лось.
0: Ага.
1: Рогатый.
0: Ага. Рогатый.
1: Воспитанный.
0: Воспитанный.
1: Он поприветствовал, головой кивнул.
0: Давай еще 5, давай.
1: Так, чистый, мокрый, из реки пришел.
0: Ага. 3 давай еще.
1: Так, еще 3. Здоровенный, здоровый, красивый.
0: Все, Юрец, ты знаешь, мне недавно подкинули свинью в студии, и вот у меня не было аргументов, чтобы сказать, вот где ты был раньше с твоими изречениями. Я тебя от всего сердца поздравляю и дарю тебе наши фирменные рога. Что будешь делать с нашими рогами от Радио DFM?
1: Повешиваю на стену, как трофей.
0: Отлично, круто. Я шучу, я дарю тебе наш фирменный плед. Кому передаем привет, Юрец?
1: Да, передаю всему городу Барнаула и близким, кто узнал. Я думаю, достаточно.
0: Я тоже так думаю. Не клади трубки, я расскажу тебе, как забрать твои рога. Ну что, на этом у меня все. С вами был ваш непокорный слуга Борис Всемогущий. Всем желаю, чего желать? Денег, любви и, конечно, здоровья. Пока-пока.
2: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью до плюс 8. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
4: Реклама на DFM.
5: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
6: Акция действует до конца июня. «Пилигрим Авто». Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория стройдвора и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева ГВ». Огран ИП 324-350-00-043-00.
7: Чао, рогатцы! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
8: В люксе?
9: Да-да, в люксе! Огромный выбор мужской и женской одежды.
8: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
2: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: D-News на DFM. Здравствуйте, с вами Павел Антонян. Более 23 тысяч вологжан проголосовали за объекты благоустройства в следующем году по программе ФКГС. К восстановительным работам на памятнике Константину Батюшкову приступили в Вологде. До 3 миллионов 100 тысяч рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Более 23 тысяч вологжан проголосовали за объекты благоустройства в следующем году по программе ФКГС. В перечень объектов для голосования в этом году вошли парковая зона вдоль реки Содомы, парк Мира, сквер героев СВО, Фрезино парк, а также второй этап благоустройства Ковыринского парка. Выбор смогут сделать жители, проживающие на территории Вологодской области. Пространство, набравшее наибольшее количество голосов, будет благоустроено по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и в рамках народной программы «Единой России» для лиц старше 14 лет. К восстановительным работам на памятнике Константину Батюшкову приступили в Вологде. Восстановлением объекта культуры занимаются специалисты МАУК парки Вологды. Памятник планируется вернуть утраченные элементы – уздечку, стремена коня и памятную табличку. Восстановительные работы опираются на сохранившиеся эскизы памятника. Ранее в этом году специалисты восстановили другой памятник, который был сломан вандалами. В парке Евковка на памятнике собаке-поводырю мастера починили шлейку дуги. До 3 миллионов 100 тысяч рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащих в зоне СВО, а это до 200 тысяч рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
0: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Друзья, меня зовут Юля Пагу, я работаю радиоведущей, и я такая же, как все. Я тоже терпеть не могу кондиционеры и тоже говорю, слушайте, что-то у нас душновато. Мы такие разные, но у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет.
1: Напоминаем, друзья, на календаре 4 июня 2026 года, это четверг. Между прочим, сегодня отмечается День любителей лета. Всем, кто любит лето, привет вам. Славянский праздник Ярила Мокрый сегодня. Также Всемирный день гаража.
2: Ого.
1: Гараж – это то уникальное место, куда люди относят весь хлам, когда у них нет балкона, дачи и антресоли. Так, дальше у нас что еще? Сегодня день «Обнимите свою кошку». Кстати, хороший праздник. День корзины для покупок. Оказывается, у корзины для покупок тоже есть свой праздник. Я, кстати, вот терпеть не могу, когда вот эту корзину надо там какую-то монетку вставлять, чтобы вытащить. Вообще, кто-то туда монетки пихает. У кого-то вообще наличка есть? Вот для монетки вот эти у кого-то еще остались? То есть по факту. И вот ты понимаешь, что тебе эта корзина уже недоступна, и ты должен... Но с другой стороны, считается, если вы хотите не накупить много всего, ну как, зашли за хлебом, взяли кучу всего, то нужно идти без корзинки. Вот что в руках уместится, то и ваше.
2: Что в карман поместится, то и берешь.
1: Можно и так сказать. А также сегодня у нас Соловьиный день, Василисков день. И друзья думали, что с вами сегодня обсудить, решили обсудить следующее. Что вот вы раньше терпеть не могли, прям терпеть не могли, а теперь обожаете. Я могу первое начать, у меня все очень просто, ароматические палочки. Я раньше думала, боже, вонище, ну кто вообще это придумал, нафиг это надо, какая-то такая неприятная вонь прям, Саша. Сейчас я тот человек, который жжет их столько, что когда люди выходят из лифта, они сразу понимают, я дома. И еще вот ходить на массаж. Раньше терпеть не могла совершенно, вот просто вообще терпеть не могла. Ну, во-первых, я сама профессиональный массажист, потому что вот рельсы, шпалы, ехал поезд, запоздал, я знаю до конца. Да, дзынь-дзынь, точка, дзынь-дзынь, я знаю все, там, сын и дочка, вот это вот все. То есть не то, что в начале, да, вот где пощипал, потоптал, а вот с финалочкой. Да? Вот, телеграмму, где там посылают, все, вот это я все знаю. Поэтому я профессионал массажа. Вот, ну и все остальные, естественно, до меня не дотягивают, поэтому как-то вот кажется, что отдаешь деньги непонятно за что. Ну, так, где моя вот эта вот вся история? Где стихи-то? Я не понимаю, почему без стихосложения происходит процесс. Вот, у вас, Дмитрий.
2: У меня гречка. Вот на первом месте гречка. Раньше мне еще с молоком ее давали, вообще ненавидел этот продукт. Сейчас я прям иногда хочу, прям думаю, вот сегодня мы гречечки себе на ужин.
1: Вы так, знаете, Дмитрий, дойдете до молочного супа, в конце концов, знаете, с пеночкой такой.
2: Пока нет. И вы знаете, сидячий образ жизни. Как-то раньше не признавал, а сейчас даже вот больше склоняюсь к лежащему образу жизни.
1: Да, раньше, знаешь,
2: больше нравится.
1: Сидишь, думаешь, никто на выходные никуда не позвал. Ты чувствуешь себя неудачником. А сейчас думаешь, господи, никто на выходные не позвал. Какое счастье. Смогу полежать, посмотреть сериальчики. Как круто. Вот оно, друзья, и пришло. Так, нам тоже очень хотелось бы, чтобы к нам пришло. Ваши мысли, соответственно, куда?
2: В группу Радио DFM ВКонтакте сейчас появится пост, оставляйте там свои комментарии. Прямой номер для ваших сообщений в любом доступном и удобном для вас мессенджере 965-115-5-115.
1: Ladies and gentlemen,
2: мы начинаем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Реклама. Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
1: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru в разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РББ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
2: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите «Мир Суприм» в вашем банке.
1: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организации и правилах проведения акций, партнерах акций, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
3: В «Ленте» играйте в приложении «В Лента Манию» и получайте карты-сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз – 100 тысяч баллов!
1: Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
4: Я в панике. Доллары забыла купить.
5: Зачем доллары?
4: А как за границей платить?
5: Плати по миру.
4: Как?
5: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
4: Ага.
5: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
4: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
5: Да. А также букинг и подписки.
6: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
7: Welcome back, and right now...
8: А теперь тусовка.
7: On DFM.
8: DFM.
5: Потому что...

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас о том, что нам говорят астрологи сегодня про нынешние лунные сутки. Вот какие у нас, соответственно, есть рекомендации. Значит, во-первых, у нас 19-й лунный день сейчас вовсю проходит. И в этот день, считающийся таким довольно сложным, воздух заряжен отрицательной энергетикой. Вообще, какие-то моменты не очень хорошие могут происходить, например. Лучше сегодня ни с кем не знать. Знакомиться, не общаться вот так активно, тем более, конечно, не употреблять алкоголь, не тусить нигде, то есть просидеть этот день где-нибудь в стороночке, тихонечко. Особенно следует избегать компаний, где как раз вот все то сё. Чтобы легко перенести этот день, надо экономить силы. Оставайтесь в одиночестве, посвятите время очистке души, мысли, совести. Или можно вот дома убраться, например, тоже неплохо. Можно сделать это в окружении каких-нибудь свечек. Там, вот, энергия огня считается, что в этот период нужно чистить все. Также день благоприятен для отдыха на природе. И сегодня очень важно тщательно обдумывать свои слова, поступки. Не будьте гордыми, эгоистичными. Если боитесь ввязаться в конфликт, лучше не общаться, уже об этом говорили. Сегодня любая мелочь, случайно сказанное слово, могут послужить причиной для ссоры. И это, конечно, очень важно и в семье понимать, да, что можно поссориться с своими близкими, поэтому не закладывайте на сегодня какие-то такие планы из серии «А нам надо поговорить». Вот не надо сегодня говорить, потому что даже если у вас будут благие намерения, вы действительно хотите обсудить какую-то серьезную ситуацию, то сегодня могут вас неправильно понять или не захотеть понять. То есть, наоборот, вывести все под конфликт. Также выяснять отношения, я как раз сказала, не рекомендуется. И будьте внимательны к своим родственникам, возлюбленным, помогите им пережить этот день без конфликта. Работа и творчество на работе, занимайтесь обычными делами, но не начинайте ничего нового. Попытка начать крупный проект тоже, в общем, наверное, не вполне сегодня оправдана. И о том, что нас ожидает в 20-й лунный день, а он стартанет уже ночью и будет с нами целый завтрашний день, мы расскажем в следующем часе.

0: On DFM.
1: Итак, Дмитрий, давайте напомним тему, которую мы сегодня обсуждаем.
2: Что вы раньше терпеть не могли, а теперь обожаете?
1: Раньше терпеть не мог послеобеденный сон, а теперь только дай поспать. И послеобеденный, и послеужинный, и послезавтраканный. Вот это, конечно. Раньше терпеть не мог овощи, а теперь обожаю. Видимо, возраст такой. Сначала ненавидишь капусту, а потом радуешься, когда ее хватает на салат и коммуналку. Еще очень популярная история с рыбой. Mm-hmm. Почему-то в детстве или вообще в каком-то определенном периоде человек терпеть не может рыбу. И вот это рыбный день звучало как наказание. А сейчас рыба. Ничего себе, круто как. Брокколи. Вот, кстати, брокколи, брюссельская капуста и все туда. Очень многие не принимали в определенном возрасте, а, соответственно, сейчас обожаю так, что за уши не оттянешь. Вот как-то это прям действительно происходит с людьми.
2: Салаты без майонеза. Сейчас заходят вообще на ура. Понимаешь? Раньше только с мазиком, а вот сейчас вот можно и все натуральное. Говорить нет, раньше боялся обидеть человека, а теперь обожаю, особенно если человек в долг просит. Могу легко отказать.
1: Отдых в палатках. Раньше мне казалось, это все ужасно. Это эти комары, тараканы, какие-то мошки, все на тебе. Просыпаешься, как в теплице. Просто какой-то кошмар. А теперь обожаю отдых на природе. Самый крутой, особенно с друзьями, особенно с гитарой, особенно у костра. Вот и...
2: Грушевский фестиваль.
1: Вот он, как вот он приходит, да. Что-то там дневник, гитары желтые или что-то.
2: Так здорово.
1: Что все мы здесь сегодня собрались.
2: А лето — это маленькая жизнь.
1: Свитер надо прикупать. Уже в этот момент надо купить свитер с горлом. Вот обязательно. Да, это рядом должно как-то где-то ходить. Раньше терпеть не могла всякие астрологии и так далее, а теперь за уши не оттащишь. Всех анализирую, кто там козерог, у кого Луна, Венера в Тельце и все остальное, потому что это рабочая схема, как оказалось, пишет нам Елена. Что еще есть?
2: Раньше творожок терпеть не мог. Я все время забываю, творог или творог, ну, Юль,
1: а ну, правильно, во-первых, ну, творог, правильно, ну, там и допустимая форма, по-моему, сейчас уже и, я не знаю, но вообще, если ты не знаешь ударение, совершенно верно ты сейчас сделал. Я всем советую, друзья, если вы хотите, так сказать, не прослыть невеждой, то вы просто меняете вот формулировочку на уменьшительно ласкательную. Творожок, видите как? И уже вообще не надо задумываться про ударение.
2: Да, Алексей раньше творожок как раз терпеть не мог, а теперь, если добавить варенец малинового или клубничного, вообще стал с таким удовольствием есть. Кайф.
1: Ну, друзья, всем, как говорится, приятного аппетита, кто сейчас собирается ужинать, а мы в ближайшее время поиграем.
2: У нас впереди игра, которая называется «Есть контакт». Для нее нужны два участника. Звоните 8-495-956-101-2.
3: Реклама на Клуб йоги и массажа «Белый лотос». Добро пожаловать в мир ухода за собой, где каждый момент становится ценным, а забота о себе – приоритетом. Погрузитесь в атмосферу расслабления и умиротворения. СПА-программы, хамам, йога, массаж и аренда залов. Заведение расположено в исторической части города, где можно отлично провести время. «Белый лотос», набережная 6-й армии, 59, телефон 50-60-77.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Чао, рагатти! Это римские пиццы «Додо» в лучших традициях. Воздушное хрустящее тесто. Удобный формат. Идеально для одного или чтобы взять с собой куда угодно. И самое главное – вкус. Попробуйте знакомое сочетание в новом римском стиле.
6: Бритва каждый день? Забудьте, как страшный сон. Подарите себе недели идеальной гладкости со студией депиляции «Гладкое будущее». Шугаринг, воск и профессиональный уход, который заставит вас влюбиться в свою кожу. Студия «Гладкое будущее». Успейте записаться по акции знакомства с мастером. Звоните 8-921-059-64-54. Акция действует до конца июня. ИП Блюдова ЕВ, ИНН 352-527-900-660.
7: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде 70 72 82.

0: есть, есть контакт. Есть контакт.
1: Итак, друзья, прямо сейчас мы будем играть в «Есть контакт». Один дозвонившийся слушатель другому объясняет три слова, не используя однокоренные. Если все сложится, отдадим подарок. Если не сложится, ну ничего не отдадим. Кто здесь?
2: Екатерина из Воронежа, здравствуйте.
1: Алло.
2: Екатерина.
1: Алло, Екатерина.
2: Екатерина должна объяснять слова для любви из города
1: Подольска.
2: Любови,
1: любови.
2: Любовь.
1: Любви. Что такое? Что происходит? Где здесь все? Алло, где?
3: Любовь на месте.
2: Любовь на месте. Так, а Екатерина?
3: Екатерина тоже здесь, приветствую вас.
1: Я сначала порадовалась, что у нас любовь есть, понимаешь, на месте. А теперь, что Екатерину обнаружили.
2: Без любви ничего другого не появляется.
1: Слава богу, все рядом. Давайте, девчонки, вам целую минуту времени отдаем и ждем результатов. На старт, внимание, погнали.
3: Первое слово обозначает профессию. Как правило, в этой профессии заняты брутальные мужчины. Эта профессия древняя. Для этого требуется огонь, молот, наковальня.
4: Кузнец.
1: Есть.
3: Правильно. Второе слово – это сладость. Это определенная особенность, значит, что эта сладость тянется. Иногда в нашем советском детстве эта сладость вытягивала пломбы из зубов.
4: Жевательная резинка.
3: Продолжаем.
4: Давай следующее.
3: Это же сладость, такой имеет бежевый цвет, бежево-коричневый, и тянет.
4: Карамель.
3: Продолжаем. И она еще называлась двумя такими словами, как мы зовем котиков.
4: Давай следующее слово.
3: Следующее слово — это у нас животное. Очень нежный, трогательный, ласковый взгляд у этого животного. Длинный хвост.
4: Расточком
3: оно напоминает чем-то обезьяну, относится к виду макроносых обезьян. Живет
1: лемур
3: на южной
1: территории. Девочки, лемур. Вы знаете, я понимаю, что время давно закончилось, но просто я не могу не отдать вам подарки, потому что вот как вы объясните. Просто это надо можно было слушать и слушать. Это было так красиво. Это было так шикарно.
2: Фонетическое наслаждение.
1: Да, я прям получила, я испытала ощущение радости, что вот у нас люди так умеют красиво разговаривать. Мне как преподавателю ораторского мастерства, видите, прям вот. Лилей по ушам полетел.
2: Екатерина, поэтому... давайте зачетку. А мы вам вручаем фирменную кружку от Радио ДФМ. И вам, Екатерина, и любовь вам.
1: Ну, давайте все-таки третье слово. Да, у нас два, это лемур-кузнец. А третье слово, я бы, наверное, все-таки не удержалась и сказала, это конфета «Золотой ключик». Как она называется?
2: Ну, любовь. Вспомнили?
4: Так можно было бы сказать «ириска».
1: Да?
2: Да.
4: Вчера по-другому.
1: Да.
2: Так это слово было как раз «ириска».
1: Это «ириска».
2: Слово было «ириска».
4: Понятно.
3: Итак, мы зовем котиков, это кис-кис.
2: Кис-кис, конечно. Ну, Екатерина хорошо объясняла, правда, здорово.
1: Да, ну вот на самом деле еще классно, что она вспомнила о том, как эти пломбы вы вытягивали. Это, конечно, я помню, у меня один раз, девки, честно, челюсть так скрипила вот этой ириской, что я боялась сделать. И я вот так вот сидела, это было на уроке, меня вызвали к доске в этот момент. Я не поняла, что мне делать вообще. Вот так вот, это все, это лишаешься зубов. А так вот оно вот как... В общем, вы красотка. Давайте каждый еще по 10 секунд.
2: Екатерина, начинаем с вас.
3: Да, большое спасибо. Совершенно случайно попала на эту игру, ехала в машине домой. Благодарю вас за эту возможность. Очень интересно. И передаю привет всем воронежцам. Желаю всем приятной погоды и отличного настроения. Ну, собственно говоря, и всем россиянам.
2: Любовь.
5: Да, также передаю привет всем, кто слушает сейчас радио. Юля, Дима, очень рада вас слышать. Очень всю неделю скучала без вас, без ваших шуток. Спасибо большое. И всем большой привет. Хорошего вечера.
1: Ура!
0: Есть, есть контакт. Есть.

0: Реклама. Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
1: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
1: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
6: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Варклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат 6+.»

0: До 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Лизинг здесь, гарантия там, сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
2: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
1: Обслуживаться у вас можно?
2: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
3: Для ремонта в детской я находка века, потому что я эко, эко.
4: Тот самый линолеум зайдет и вам.
5: Таргет. Респекты по всем параметрам.
6: Первое правило HVLF 7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 999 000 рублей.
7: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопус. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF 7 2026 модельного года не является. Ответ действует с 5 мая 2026 года. Подробности в официальной дилер HVLF сети на сайте HVLF.ru. 12+.
8: В бизнесе важна гибкость, а в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес-прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер – ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 03-21. ПАО «Сбербанк» 0+.
9: И тогда заберет на своем видео скидка лед.
10: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
11: 6+. ОМБ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
12: А поехали всей семьей!
13: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 480 000 рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
14: А дальше тусовка.
15: On DFM.
14: Потому что радио DFM.

0: Так, друзья, мы сейчас будем немного занудами, да. Один из вещей, которые нельзя оставлять в машине летом. Это очень полезная инфа. Давайте, ребят, под запись. Ну, по крайней мере, запомните какие-то пункты. Лекарства. Большинство препаратов производители рекомендуют хранить при температуре не выше 25 градусов Цельсия, прохладным, защищенным от света места. И жара может повлиять на химический состав, а значит, на эффективность. Ну, и мало ли что там, как случится, в общем. Одноразовые пластиковые бутылки с водой – это действительно очень и очень нехорошо. Потому что из-за жары пластик активнее выделяет бисфенол А, вещество, которое предположительно может быть токсичным для человека. И, соответственно, ничего в этом полезного не будет. Гаджеты, ну это понятно. Всякие телефоны, планшеты, литиевые батареи из-за жары уменьшают срок службы, да. Солнцезащитный крем может свернуться из-за жары. Так, понятно, шоколад. Притянул шоколад, это очень понятно. Потому что кто хоть раз заставлял шоколадку в машине летом, он понимает, что потом спасти ее может только морозилка. И не дай бог вам открыть ее и попытаться начать есть. Вот это очень большая ошибка, потому что вокруг все будет в шоколаде, и вы тоже. Это просто жидкий шоколад.
1: Я, кстати, представляешь, зимой шоколадку потерял в пуховике.
0: Нашел?
1: В карман. Я помню, клал, где-где, в машину, все в машину обрыл, нету. Оказалось, что у меня дырка в кармане, она у меня, знаешь, куда-то там на спину, эта шоколадка забилась.
0: И ты сел на нее.
1: Я съел и сел, она там прям, сам как блин, я две недели играл, через две недели искал, через две недели нашел.
0: Но самое главное, друзья, как он потом ходил, знаете, вот это на куртке пятно коричневое.
1: Я же ее потом и съел, потом
0: ее еще съел.
1: А что, это будет? Ну, она просто форму потеряла.
0: Видите, человек сел на шоколадку, а потом еще ее же и съел. Не удивляйтесь, если он вдруг уронит что-нибудь на пол и скажет: правило 5 секунд. Так, а также еда, конечно, особенно скоропортящиеся, готовые блюда, молочные продукты, яйца, мясо, рыба, пирожные с кремом и так далее, их не рекомендуется, конечно, на жаре хранить. Ну, про пельмени ничего говорить не будем, потому что вы просто, если оставите их в машине на жаре, то потом вернется все вот таким комом в вашу жизнь. Так, зажигалки могут взорваться. Вот это очень важно. Они могут взорваться и вызвать пожар. Поэтому ни в коем случае не оставляйте зажигалки на солнце, на балконе, на подоконнике, на террасе загородного дома. Это очень и очень опасно. Аэрозоли туда же тоже могут взорваться, повредить салон. От нагрева воздух внутри баллончика расширяется, и, соответственно, может произойти все, что угодно. Ну и, конечно, растения, животных, все это в машине летом оставлять ни в коем случае нельзя, потому что, ну, сами понимаете, это просто опасно для живых существ. Так, друзья, мы совсем скоро продолжим обсуждать нашу тему.
1: Что вы раньше терпеть не могли, а теперь просто обожаете.
0: Ladies and gentlemen, мы продолжаем.

0: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью до плюс 8. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
2: Реклама на DFM.
3: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда, ТЦ «Аксон». Ленинградская, 71, корпус 4. «Сокол», ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
4: Акция действует до конца июня.
5: Эй, сосед, а ты где забор покупал?
6: Конечно, в «Легионе». Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка. Цены отличные. Весь металл по ГОСТу.
7: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
8: «Димон Такси. Грузовой». 757575. Грузоперевозки от 800 рублей. Грузчики от 700 рублей. Быстро, качественно, надежно. Также закажи легковое такси. 333-666. Димон Такси.
9: Лето начинается с каникул и скидок в интернет-магазине стройландия.ру. Только с 5 по 7 июня скидки 15% на все. Сделайте ремонт и отдыхайте. Подробности акции на сайте стройландия.ру и в приложении. Стройландия. Для дома и больше.
10: Одна пицца хорошо, две здорово, а три еще и выгодно. Комбо из трех пицц в Додо. Для друзей, семьи и просто приятных моментов вместе. Выбирайте, как вам вкусно.
0: Телефон рекламной службы «Радио DFM» в Вологде. 70 72 82.

0: сейчас мы начнем с мудрости из интернета. Самое лучшее успокоительное это... А давайте уже с понедельника. В общем, друзья, аплодисменты всем, кто вместе с нами. Здесь Дмитрий Попов.
1: Всем привет, Юля Пагло.
0: И вечер четверга мы проводим все вместе. Конечно, сегодня обсуждаем тему.
1: Что вы раньше терпеть не могли, а теперь обожаете?
0: Очень много всего тут нам уже понаписали. Конечно, есть вещи, которые приходят только с возрастом. Например, маслины, язык, колбаса с жиром. Раньше терпеть не мог дачи, знаете, а теперь обожаю. В школе терпеть не могла русский рок, только иностранный, а теперь слушаю за милую душу. А еще, кстати, бонусом, раньше терпеть не мог ранние подъемы, а теперь обожаю, потому что именно утром приходит зарплата, заканчиваются мои фантазии о богатой жизни, ну вот правда же. Не любила раньше огород, грядки, а сейчас тянет к земле, знаете, уже тянет, бегом бегу на дачу. До 1982 года.
1: Так.
0: Воротил нос от селедки. Но поступив в МИД и живя в общежитии, селедочка стала любимым лакомством. Да с картошечкой еще и с уксусом за уши не оттянешь. Где питерские коммуналки... Говорят, я никогда не жила в питерских коммуналках, но многие мои друзья жили. Они говорят, что самое страшное, что там было, это жареная селедка. И когда вот кто-то жарил селедку, об этом просто знала вся коммуналка. Это была такая сумасшедшая вонь. И потом даже писали объявление, в этой квартире жарить селедку нельзя. Да. Облепиховый чай.
1: Ну, вообще вкусно. Я всегда
0: любил. До него, мне кажется, дожить надо. Вот как до морожки нужно дожить, и до облепихи.
1: До имбиря тоже.
0: Ну да, это какие-то такие вещи, которые с возрастом тоже приходят. Не любила кеды, спортивные костюмчики, а теперь это стиль жизни. Спаржа, оливки не любила, вкус не нравился, а потом просто появилось желание их съесть. Ну и Светлана признается, не любила сало, а теперь за уши не оттащишь на зимой поджаренную картошку. Мне кажется, с борщицом. Вот просто необходимо. Вот сало там совершенно необходимый элемент. Это, я, кстати, когда в ресторане не заказываю и не приносят сало. Ну, знаете, заказываешь борщ и не приносят сало. Я такая думаю, ой, нищеброды. Фу, просто жлобы, жлобяры. Нет, так ладно, я обратила внимание, если борщ стоит 500 рублей, сало будет. А если стоит 800, сало не будет.
1: Ну, там еще есть один ингредиент к этому блюду, который мы не можем называть.
0: Нет, я такой ингредиент не принимаю совершенно, а это вы, Дмитрий, про себя. Мы сейчас про хлеб говорили.
1: Конечно,
0: так, друзья, давайте прямо сейчас продолжим обсуждать эту тему, и в ближайшее время у нас луноход.

0: Реклама.
1: А поехали всей семьей!
0: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на Tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.

0: Круглосуточно.
1: 6+.
2: Я в панике. Доллары забыла купить.
3: Зачем доллары?
2: А как за границей платить?
3: Плати по миру.
2: Как?
3: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
2: Ага.
3: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
2: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
3: Да. А также букинг и подписки.
4: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Друзья, ночью стартует 20-й лунный день. Завтра целый день это будет актуально, поэтому мы об этом поговорим. Энергия 20-го лунного дня должна быть растрачена на духовные поиски. Впрочем, большинство людей бессознательно тратит ее на преодоление сомнений, решительные поступки, преодолеть себя, взять новый барьер, подняться на новую ступень духовного развития. Вот цели на этот день. Чтобы с успехом их достичь, лучше оградить себя от контактов и остаться в одиночестве. Значит, сегодня одиночество. Обещали, что проблемы будут, если со всеми начнешь общаться. Завтра получается одиночество. А, они нас выходным готовят. А, так в смысле? Завтра пятница.
2: Ну, так а
1: в пятницу в одиночестве?
2: Заставляют нас в субботу, в воскресенье, понимаешь, и общение о себе увеличивать.
1: Это еще не факт, потому что мы еще не знаем 21-22, может, они тоже скажут, что все нельзя. Значит, день предполагает замкнутость в себе. Если это возможно, лучше не уезжать далеко от дома в этот день. Посвятите себя домашним обязанностям генеральной уборки. Вот это сегодня генеральная, то есть мы 2 дня должны, что ли, убираться? Ну, такое себе. Обретите свободу. Вот это мне нравится. Свободу от сомнений и тягостных раздумий, от груза прошлого и финансовых задолженностей. Если вы давно планировали какой-то важный поступок, не могли на него решиться, в этот день идеально собраться и свершить все, что хотите. Не поддавайтесь гордыне и высокомерию, не ворчите, а концентрируйтесь на преодолении препятствий. Удачный день для практики медитации, всяких разных и так далее. Также по поводу любви. День, когда можно почувствовать всю прелесть человеческого общения, люди открыты к коммуникациям. Так можно общаться или нельзя? Я что-то не понимаю. Как это все? А, с близкими. Только с близкими. То есть со всякими разными левыми нельзя, а с близкими, родными, с теми, кто точно вас не подведет, вот нужно даже общаться в этот день.
2: С кошками, с котами.
1: Ну, с тем, кто рядом, понимаешь. Можно и самому с собой хорошо пообщаться иногда, да? Приятно же человек. Понимаете, самый кайф, когда вы научитесь общаться с собой, вы будете знать, что есть собеседник, который с вами не спорит. Который с вами точно одного мнения. Это вы сами. Так, по поводу работы. Луна благоволит лидерам, ораторам, всем амбициозным и целеустремленным людям. Можно начинать любое дело, любой новый проект. Все начатое принесет удачу. Вот такие дела.

0: and gentlemen, introducing Ago on DFM.
1: Ну что, друзья, прямо сейчас мы продолжаем обсуждать нашу тему.
2: Ну что вы раньше терпеть не могли, а теперь обожаете.
1: Всем добрый вечерочек, пишет нам Анна. Я раньше любила делать несколько дел одновременно. Уборка, стирка, готовка, первое, второе, третье, компот, побег до мусорки в магазин. Но когда появились дети, стала планировать по дням, что и когда делать. Уборка занимает большую часть времени, поэтому побег в магазин я люблю намного больше. То есть раньше в магазин не любила ходить, теперь любит. Готовить, пишет нам Александра, раньше терпеть не могла, но потом появился супруг, и он так хорошо хвалит то, что я готовлю.
2: Молодец.
1: Что теперь я готовить обожаю, поражать его всякими разными блюдами и так далее. Вот, опять же, Елена признается, очень раньше не любила оперу, вообще не понимала вот это все вытье, еще и на иностранном языке, кому это может быть интересно, а теперь я опероман, обожаю, люблю, ценю, восхищаюсь.
2: Это прямо новый уровень какой-то.
1: Это вот до этого надо дорасти, действительно, это определенный культурный уровень. Вот, кстати, по поводу спортивного уровня. Семен пишет, я раньше терпеть не мог бегать, и смотрел, когда, что мои друзья там по утрам бегают, думаю, ой, выделываются, прямо они там бегать любят. А теперь все марафоны мои, занимаю высокие места, очень люблю и всех приглашаю на бег.
2: Вот против спортсменов Иван выступает. Жирок с шашлыка. Теперь шашлык без жирка не шашлык для меня.
1: Вот так вот. А раньше, да, выплевывали.
2: Ипотеку ненавидел.
1: Все. А сейчас прям обожает.
2: Подожди, все выплатил, полюбил.
1: Да-да-да, когда нет твоей жизни, хорошо, что. Собирать грибы. Всегда боялась этого занятия. Мне казалось, что вот сейчас я наберу каких-нибудь поганок, отравлю всю семью. А теперь начала разбираться в них и стало намного проще разбираться с поисковиками. Но я не буду говорить, с каким поисковиком. Я тоже, кстати, этим пользуюсь. Да, кто не знает, можно взять, например, сфотографировать гриб, закинуть в поисковик фотографию, и вам полностью напишет искусственный интеллект, что за гриб, можно ли его есть, собирать и так далее.
2: Да, удобная.
1: Очень удобная история. Ну, в лесу, ну, если вы там уж, конечно, в чащу какую-то ушли, наверное, может быть, там и не будет интернета, а так, в принципе, практически везде все ловит. Ходить в музеи. Все детство для меня было это каторгой, а теперь я каторга для своих детей.
2: Правильно.
1: Пишет нам Настенька. Ну что?
2: Тишину вот еще. Раньше думал, что это скучно, а теперь, когда никто не орет, соседи не сверлят, вообще, когда тишина вокруг, для меня кайф.
1: Друзья, мы тишины не допустим, потому что в ближайшее время надо поиграть и проверить интуицию нашего слушателя. Кто будет здесь, решаете только вы.
2: Звоните 8-495-956-101-2.

0: Автомаркет «Техносервис» предлагает выгодные условия для обслуживания грузового транспорта, накопительную систему скидок и рассрочку для юридических лиц. У нас есть все для вашего грузовика, от лампочки до брызговика. Мы находимся по адресу Окружное шоссе 9Б, телефон 51-20-20.
1: Нельзя пренебрегать тревожными симптомами, когда речь идет о сердце. УЗИ, ЭКГ, прием кардиолога в медицинском центре «Магнит Плюс». Начните путь к здоровому будущему уже сегодня. Нам доверяют. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Тонирование и бронирование автомобилей защитными пленками. Большой опыт работы. Установочный центр «Автозвук». Горького 39А. Телефон 54-74-02.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70-72-82.

0: тыка.
1: Итак, друзья, прямо сейчас будем играть методом тыка, проверять интуицию нашего слушателя. Кто здесь?
2: Андрей из города Орел. Андрей, приветствуем.
1: Андрей, очень рады. Алло.
3: Да-да-да.
1: Приветствовать вас, соответственно, рады. И, конечно же, хотелось бы узнать, как вообще сами оцениваете собственную интуицию?
3: Ой, интуиция всегда по-разному.
1: Угу. Ну вот будем надеяться, что сегодня тот самый день, когда она вас не подведет. На старт, внимание, поехали. Правда, что июнь самый короткий летний месяц?
3: Нет.
1: Правда, что в Бразилии есть марка машины под названием «Ламбада»?
3: Да.
1: Правда, что волейбол раньше называли «Ментонет»?
3: Нет.
1: Правда, что первое название саксофона – «Мундштучный офиклейт»?
3: Пусть будет «да».
1: Правда, что у 40-ножек всегда по 40 ног?
3: Да.
1: Отлично. И прямо сейчас мы выясним уровень интуиции. Мы вам дадим возможность один ответ исправить.
3: Давайте, я не знаю, наверное, с саксофоном.
1: Исправим, саксофоном, исправляем. И даже не представляете, это уникальный шанс. Вот интуиция вас здесь не подвела 100%. Вот действительно не подвела.
0: Ваш уровень интуиции равен нулю.
2: Вот теперь.
1: Это единственный ответ, который портил нам всю картину. Понимаете, единственный, где вы ответили правильно. И вот, пожалуйста, нулевой результат. А за нулевой результат мы тоже дарим подарок, потому что он крайне редкий.
2: Поздравляю.
1: Какую плохую интуицию еще, понимаете, надо поискать.
2: Да еще так угадать неправильно. Единственный ответ его исправить, Андрей. Вы сегодня, правда, уникальный слушатель. Уникальная
1: Абсолютно. Победа.
2: Поздравляем.
1: Да. Какие у нас были ответы. Правда, что июнь самый короткий летний месяц? Да. Правда, что в Бразилии есть марка машины под названием «Ламбада»? Нет. Правда, что волейбол раньше называли «Ментонет»? Да. Правда, что первое название саксофона «Мундштучный офиклейт»? Да. Правда, что у 40-ножек всегда по 40 ног? Нет. Еще раз аплодисменты.
2: Андрей, и вручаем вам нашу фирменную кружку. Поздравляем.
1: И, конечно, 10 секунд на все приветы.
3: Большое вам спасибо за интересную игру. Всему городу Орел, своей супруге, своим детям.

0: Реклама. Лизинг здесь. Гарантия там. Сервис вообще непонятно где. Не бизнес, а квест.
1: Правильный бизнес – это система. Вот «Лада Бизнес» – это целый комплекс решений. Продажа, лизинг, гарантия – все работает вместе, чтобы вы не теряли время, деньги и клиентов.
0: Обслуживаться у вас можно?
1: Нужно, ведь в бизнесе важен каждый рабочий день автомобиля. Все, что касается коммерческих автомобилей – это «Лада Бизнес». «Лада Бизнес». Думаем масштабно, действуем реально. Все подробности на lada.ru. Услуги по лизингу предоставляет АО «ЛК Евразия Автофинанс».
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные – даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Лето близко, а цены на первой распродаже года в Ашан низко. Скидки до 70%. Покупайте купаты из свинины 400 грамм за 129,99 до 10 июня. Ашан. Все выгодное тут.
4: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
5: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, соки и нектары «Добрый» в ассортименте. 1 литр 119 рублей с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
9: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
10: Swellberries. Покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ.
5: До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wellberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ». ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калина.
11: И тогда заберет на своем видео скидка лед.
12: Привет, это Валерия. Я приготовила скидки до 80%. Ведь в МВидео идет распродажа White Friday.
13: 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. УГРН 105-774-68-40-095.
14: РДС Open. Снова в Казани. При поддержке Радио ДФМ состоится третий этап открытого чемпионата РТС по дрифту. Удивительные ландшафты и эффектные заезды поразят зрителей. А сложнейшая конфигурация трассы испытает пилотов. 6 и 7 июня. Третий этап РТС Open. Казань-Ринг Каньон. Билеты на tickets.vdrifte.ru. 0+.
15: Up the next.
16: А дальше тусовка.
15: On DFM.
16: Потому что

Топим финалочку. Ну а прямо сейчас, конечно же, несколько интересных фактов. Единственный овощ, который является цветком также, это брокколи, чтобы вы знали. Смех в течение 15 минут приносит столько же пользы, сколько и двухчасовой сон. То есть, если вы поспать вот не удается, да, то похихикали и опять трудиться. По данным опроса, совместное занятие ремонтом жилья привело к разводу 20% пар. Так что 300 раз подумайте, а стоят ли обои вашей любви. В Швейцарии запрещено покупать только одну морскую свинку. Необходимо иметь как минимум две, потому что они очень страдают от одиночества. Колибри не умеют ходить, только летать. Лето в южном полушарии длится с декабря по февраль. Если вдруг вы не знали, наблюдение за рыбками в аквариуме может нормализовать ваш пульс. Просмотр фильмов ужасов сжигает калории. Да, друзья, кстати, говорят, еще ванна горячая сжигает калории. Что мы делаем? Мы смотрим фильм ужасов в горячей ванной, лежа. Значит, карий – самый популярный цвет глаз в мире. Изобретатель пин-кода сократил его до 4 чисел, потому что его жена не могла запомнить больше. Для китайца нет лучшего средства от похмелья, чем соленый апельсин. Оказывается, такое китайское снадобье, которым они лечатся. Так, друзья, мы совсем скоро будем финалиться, выяснять, кто у нас сегодня забирает подарок, поэтому делайте громче, а вдруг это вы. Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Let's go, друзья! Прямо сейчас выясним, кто у нас сегодня самый-самый крутой.
1: Что вы раньше терпеть не могли, а теперь просто обожаете, подводим итоги этой темы.
0: Пожалуйста, долму и борщ. А сейчас это любимая еда. Дальше нам, естественно, еще тут напоминают про такую вещь, как лакрица. Почему, естественно? Потому что я даже не верю, что есть люди, которые действительно могут со временем полюбить лакрицу. Мне кажется, это очень странно.
1: Либо любишь, либо нет.
0: Да нет, ее вообще никто не любит просто. Это как сюрстрёминг, понимаете? То есть есть вещи, которые, мне кажется, очень специфические. И вот мне даже очень было бы интересно посмотреть на человека, который полюбил лакрицу, потому что у него все шансы полюбить еще сюрстрёминг тогда. И этот, дуриан, да, туда же. Смотреть сериалы. Вот мы сегодня уже зачитывали. Некоторые люди не любили смотреть сериалы. И тут наткнулись на «Черную любовь», турецкий сериал. И вся жизнь изменилась. Да, изменилась вся жизнь. Раньше не любила свадьбы. А теперь люблю. У меня уже третья была. Вот, полюбила, хорошо. Видите, как вошла во вкус. То есть главное, чтобы все-таки привычка жениться не была из-за того, что вы любите быть главной звездой этого праздника. И, кстати, есть традиция, например, во многих странах годовщину отмечать в фате, в платье. Ну, можно в том же самом, а можно и в новом. Ну, то есть, чтобы человек... Или хотя бы не годовщину, но хотя бы каждые 5 лет. И тогда у вас будет ощущение, что вы вот такая вечная невеста. Даже замужняя уже давным-давно. Так, Дмитрий, кому же мы сегодня отдаем подарок?
1: Я предлагаю сегодня вручить нашу фирменную кружку Шурику Мирошниченко. Видимо, что человек очень-очень хотел получить от нас подарок, потому что 70, наверное, процентов всех сообщений в группе Радио ДФМ ВКонтакте сегодня

0: На что вы сегодня даже не рассчитывали. Всем пока!
1: Радиоканал DFM Вологда. Для лиц старше 12 лет. Погода.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Вологде переменная облачность, без осадков. Температура воздуха вечером плюс 16, ночью до плюс 8. Завтра ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Температура воздуха до плюс 20 градусов.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.
3: Реклама на
4: DFM. Пилигрим Авто. В Вологде 1. Приезжай за автокрасками в наш магазин. Краски и профессиональные материалы для подготовки к окраске авто. Для мастеров, автосервисов и автолюбителей. В наличии в магазине УТЦ «Аксон», территория «Стройдвора» и на сайте «Пилигрим Авто». ИП «Царева ГБ». Огран ИП 324-350-00-043-00.
5: Эй, сосед! А ты где забор покупал?
6: Конечно, в Легионе. Там трубы для забора и металлопрокат в наличии, собственное производство профнастила и штакетника, плюс доставка. Цены отличные. Весь металл по ГОСТу.
7: Кровельный центр «Легион». Трубы, штакетник, профнастил. Северная, 27. Телефон 265-400.
8: Тренировка у Васильича. Улица Гоголя, 13А. Телефон 500-920. 500-920.
9: В люксе?
10: Да-да, в люксе. Огромный выбор мужской и женской одежды.
9: Все, мы идем в люкс. Город Вологда, Октябрьская, 27.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Вологде. 70 72 82.

0: Радиоканал DFM Вологда для лиц старше 12 лет.
1: Данная программа предназначена для прослушивания лицами старше 16 лет.
2: D-News на DFM.
3: Здравствуйте, с вами Павел Антонян. К обустройству котлована для установки колеса обозрения в парке ветеранов приступили в Вологде. Новый торговый центр планируют открыть летом в микрорайоне Ананьино в Вологде. До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. К обустройству котлована для установки колеса обозрения в парке ветеранов приступили в Вологде. На территории парка ветеранов в этом году установят долгожданный аттракцион «Колесо обозрения». Объект будет смонтирован на бетонные плиты. Сейчас рабочие обустраивают котлован, куда в дальнейшем вмонтируют основание колеса обозрения. Колесо будет оборудовано 20 закрытыми кабинками, которые одновременно смогут вмещать до 120 посетителей. Новый аттракцион – часть подготовки города к 880-летнему юбилею в следующем году, которая ведется в Вологде по поручению губернатора Георгия Филимонова.

0: Новый торговый центр планируют открыть летом в микрорайоне Ананьино в Вологде. В областной столице завершается строительство торгового центра в Ананьине. На сегодняшний день объект готовят к сдаче. Здание торгового центра уже готово. Сейчас подрядчик занимается благоустройством территории. На первом этаже торгового центра будет располагаться продуктовый магазин. Контракт с организацией уже подписан. В здании также планируется открыть аптеку, пункты выдачи товаров с маркетплейсов, парикмахерскую и другие отделы. Объект стал частью реализации народной программы партии «Единая Россия». До 3 100 000 рублей увеличены единовременные выплаты в Вологде при заключении контракта с Минобороны РФ. Единовременная выплата станет дополнением к основному денежному довольствию военнослужащего в зоне СВО, а это до 200 000 рублей ежемесячно. Также для военнослужащих и членов их семей предусмотрены социальные льготы. Всю информацию можно получить, обратившись в военкомат города Вологды. На этом все. Больше новостей на сайте Вологда РФ.
1: D-News. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
0: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
0: Плати по миру.
1: Как?
0: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
0: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
0: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: Потому

0: Радио ДФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Мой шоу. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поведают о новых позах в йоге.
1: Ну, кстати, я делаю дома виньясу. То есть,
2: простите?
3: Excuse me?
1: Виньяса.
0: И позволить себе чуточку больше.
1: Дамы и господа, топовый певец и крутой танцор Джейсон Деруло.
3: Да я его на машине катал.
1: Да.
0: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
1: Только на радио DFM.
0: Реклама.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Я в панике. Доллары забыла купить.
6: Зачем доллары?
5: А как за границей платить?
6: Плати по миру.
5: Как?
6: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
5: Ага.
6: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
5: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
6: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
4: Альфа-банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-банк».
7: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: Потому что

promise. Was losing control. Crazy night. Intense.

Радио DFM. DFM. В Москве 21 час. Радио DFM.

0: FM Radio.
1: Best tracks of the week.
0: Лучшие треки прошлой недели. Третье место.
2: Number three.
3: Тройку лучших прошлой недели открыл бывший лидер Hollow, Ebon.
0: Второе место.
2: Number two.
3: На первое место попасть не получилось у трека Galaxy, Kung City of Los London.
0: Первое место.
2: Number one.
3: А вот лидером прошлой недели стал трек New Religion. Это Bieber X и

0: 15 на радио DFM. DFM Top 30. DFM. Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
2: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
2: Плати по миру.
1: Как?
2: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
2: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
2: Да. А также букинг и подписки.
0: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».

0: реклама. Когда совсем не тянет оплачивать связь деньгами, начинаешь тянуть время, резину и даже кота за хвост. Может, тогда связь за спасибо? Да пожалуйста! Оплачивайте до 99% стоимости тарифа Сбермобайла бонусами спасибо. ООО «Сбербанк Телеком» ГРН 116-77-46-30-54-30, город Москва. Остаток стоимости тарифа оплачивается рублями. Предложение для участников программы «Сберспасибо» оказывает АО «ЦПЛ» при авторизации по «Сбер-ID». Подробнее «Сбермобайл.ру».
1: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
2: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
4: В бизнесе важна гибкость. А в бизнес-прайме от Сбера гибкие настройки обслуживания счета для адаптации к любым обстоятельствам. А еще бесплатные помощники для бизнеса, юридические консультации, онлайн-бухгалтерия и другие полезные сервисы. Откройте счет в Сбере с подпиской «Бизнес Прайм» и ведите бизнес с выгодой. Сбер. Ваш бизнес-помощник. Подробнее на sberbank.com/rko или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: С Wildberries покупки для бизнеса больше не отнимают много времени. Раз и все заказано. С возможностью вернуть НДС и доставкой документов онлайн. Покупайте для бизнеса со скидкой 10% на первый заказ. До 31 июля 2026 года. Подробнее на legal.wildberries.ru. В разделе «Маркетинговые мероприятия». ООО «РВБ» ОГРН 124-77-00-47-19-19. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
6: Альфа-Банк поддерживает бизнес по всей стране и раздает 100 миллионов рублей. Теперь возможностей еще больше. Реклама, обучение в Московской школе управления Сколково и многое другое. Заявите о себе на alfabank.ru. Деньги получат лучшие истории. АО «Альфа-Банк».
7: Я в панике. Доллары забыла купить.
8: Зачем доллары?
7: А как за границей платить?
8: Плати по миру.
7: Как?
8: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
7: Ага.
8: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
7: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
8: Да, а также букинг и подписки.
9: Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
10: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
11: А теперь тусовка.
12: On DFM.
11: DFM. Потому что радио DFM.

0: Муз-ТВ приглашает.
1: 6 июня.
0: Москва.
1: Лайф-арена.
0: Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Артигасти, Зиверт, Айсгергер, Ваня Дмитриенко, Полина Гагарина, Дима Билан. Приходи и окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение.
2: Категория 16+.
3: Телефон рекламной службы Радио ДФМ. Вологде. 70 72 82. ДФМ.
4: Радио ДФМ.

Радио DFM. DFM. В Москве 22 часа. Радио DFM.

0: Реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
0: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
0: Плати по миру.
1: Как?
0: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
0: Жми «Выпустить карту», «Оплачивай по СБП». Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
0: Да. А также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Копибар».
2: Welcome back, and right now.
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: Потому что...

0: реклама.
1: Я в панике. Доллары забыла купить.
0: Зачем доллары?
1: А как за границей платить?
0: Плати по миру.
1: Как?
0: Давай покажу. Открывай Яндекс. Ищи «Плати по миру».
1: Ага.
0: Жми «Выпустить карту», оплачивай по СБП. Теперь привяжи Apple или Google Pay.
1: Угу. А в ресторанах и кафе тоже?
0: Да, а также букинг и подписки. Ищи в Яндексе «Плати по миру». ООО «Капибара».
2: Welcome back, and right now...
0: А теперь тусовка.
2: On DFM.
3: DFM.

0: медицинском центре «Магнит Плюс» все виды МРТ и УЗИ. Наши специалисты обладают уникальным опытом и знаниями. Даже в самых сложных случаях мы помогаем. 212-444. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

Радио DFM. В Москве 23 часа. Радио DFM.

0: На двери у нас ажиотаж. К каждой двери в подарок монтаж. Межкомнатные и входные двери «Фаворит». Всем покупателям бесплатная установка. Вологда ТЦ «Аксон». Ленинградская 71, корпус 4. Сокол ТЦ «Арбат». Телефон 5060-98.
1: Акция действует до конца июня.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» Вологде. 70 72 82.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет. Радио ДФМ.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

You promised. Was losing control. Crazy night. Intense.

В эфире DFM Вологда. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Вологодской области. Регистрационный номер СМИ. Серия L номер ТУ-35-00-280. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Вы слушаете радиоканал ДФМ. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-82-381 от 3 декабря 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и